0: Счастье для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты. Только хиты.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк соли? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: СВХ плюс.
1: Ты мой незакрытый гештальт, я твой ни разу не ангел. Надень обещание как шаль, слова тяжелее, чем штанги. Меня шарашило загадками.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Это на плюсе.
2: На часах 00. СВХ плюс.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

которую слушаешь ты. Скажет май, снег бай-бай. На радио, которое слушаешь.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: СВХ плюс.

ВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Здесь карусели кружат. СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, однако усилится влияние антициклона. Небо начнет проясняться, начиная с западных районов. Ветер сегодня в основном порывистый, западный, северо-западный. Температура воздуха по стране от 15 до 20 градусов. В Риге сегодня облачно, с прояснениями. Возможен небольшой дождь. В столице плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожиданий, что после соглашения США с Ираном будет снова открыт для судоходства Ормузский пролив. Сегодня в еврозоне, в том числе в Латвии, вступают в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка. Это значит, что кредиты подорожают. Правительство выделило еще 14,5 миллионов евро на строительство второй очереди корпуса больницы Страдыня.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожиданий, что после соглашения Соединенных Штатов и Ирана о прекращении войны на Ближнем Востоке будет снова открыт для судоходства Ормузский пролив. Сегодня утром баррель нефти марки Brent торгуется ниже $79, а WTI – около $76. Официальное подписание соглашения между США и Ираном должно пройти в эту пятницу в Швейцарии. После этого Тегеран и Вашингтон рассчитывают начать переговоры уже по окончательному соглашению, включая ядерную программу Ирана. На этом фоне Дональд Трамп, президент США, дал понять, что Соединенные Штаты вскоре могут вернуться и к нефтяным санкциям против России. В марте их частично смягчили именно из-за нехватки топлива на мировом рынке. Срок действующих исключений для России заканчивается уже сегодня. На саммите «Большой семерки» во Франции, в Эвьяне, Дональд Трамп заявил, что Израиль должен ответственнее действовать в Ливане и что Беньямин Нетаньяху, премьер Израиля, должен взять на себя больше ответственности за эту войну. Ливанское направление остается одним из главных препятствий для окончательного соглашения с Ираном. В Ливане действуют иранские прокси, то есть Хизбалла. Тегеран уже предупредил, новые удары Израиля по Ливану и продолжение оккупации будут считаться нарушением договоренностей. Сегодня в еврозоне вступают новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка. Это означает более дорогие кредиты, в том числе для жителей Латвии. Базовая ставка ЕЦБ выросла на 0,25% пункта до 2,4%. В ЕЦБ это объяснили новой волной инфляции в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке и проблемами с поставками нефти. В Банке Латвии при этом признают, прогнозы для латвийской экономики стали хуже. До этого ожидался рост в этом году почти на 3%, а теперь речь идет только о 2%. При этом цены в Латвии, по новому прогнозу, в этом году вырастут на 3,5%. Центральная избирательная комиссия сегодня расскажет, как идет подготовка к выборам 15-го сейма, который состоится 3 октября, и к каким рискам готовят систему. Речь пойдет о вопросах безопасности, о готовности электронного онлайн-реестра избирателей и других цифровых решениях. Государственное агентство цифрового развития весной расторгло договор с разработчиком платформы, IT-платформы для выборов компании Rix Technologies, потому что необходимые работы не были выполнены. Эта задача была передана затем государственным компаниям TET, LMT и Latvia Svalsts Meži. После этого началась подготовка, Центр избиркоме начали подготовку к самому плохому сценарию. Это если в день выборов придется обходиться вообще без компьютерных систем. Правительство Латвии выделило еще 14,5 миллионов евро на строительство второй очереди корпуса больницы Страдыня. Деньги нужны для того, чтобы покрыть полную стоимость строительного контракта. В результате общий бюджет проекта вырастет почти до 138 миллионов евро. Часть денег перераспределят из фондов Евросоюза и из программ цифровизации управления здравоохранением. Еще часть обеспечит сама больница Страдыня. Минздрав утверждает, что это не должно сорвать другие проекты в отрасли, но сам факт новых перераспределений показывает, строительство крупнейших медицинских объектов в Латвии продолжает дорожать уже по ходу работ. И последнее. Латвийский банковский сектор в первом квартале этого года получил прибыль больше 100 миллионов евро. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее за тот же период. Немного снизились, соответственно, и процентные доходы банков, основной источник прибыли. Общий объем актива банковского сектора к концу марта превысил 33 миллиарда евро. При этом кредитование небанковских клиентов сократилось более чем на 2%. Сумма вкладов в банках за квартал почти не изменилась. У домашних хозяйств она при этом немного выросла. В целом картина для банковской отрасли остается устойчивой. При этом рост уже не такой сильный, как раньше, и активность в кредитовании по-прежнему слабая. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле и Саша
1: Прокудин. Каждый раз, когда слышу хохот этого ребенка, у меня лично
2: настроение... Ты уверена, что хохот?
1: Или плач. Как кому, как для кого, в какой день. Но сегодня середина недели, мы до этой...
2: Начало рабочего дня разные эмоции вызывает в людях. Весь спектр. И истерический хохот, и, знаете ли, безудержный плач.
1: Погода не радует, поэтому хотя бы этому хочется порадоваться, и чтобы это подняло настроение.
2: Что половинка недели позади. Сзади рабочий.
1: Половина.
2: Ну, почти.
1: Еще пару часиков, и тогда уже можно будет так полноценно сказать. Тем более, Саш, тебя хочу поздравить. У тебя сегодня завершающий день.
2: Ну, перед тоже довольно... немножко спешишь.
1: Перед продолжительным.
2: Но вот, я готов.
1: Как ощущения? Как ты сегодня будешь относиться именно к рабочим моментам?
2: Я уже там.
1: Ты уже
2: я
1: там.
2: Я уже ем паэлью.
1: Мне кажется, ты уже...
2: Извините, я буду говорить с набитым ртом. Я ем паэлью уже на испанских пляжах.
1: Завидуем Александру Прокудину.
2: С вашего позволения на 15 минут раньше уйду, а то иначе мне на самолет трудно попасть.
1: Ну ты же уже за эфиром это сказал. Теперь публично?
2: Я сейчас не у тебя. Я сейчас не у тебя спросил.
1: А, у радиослушателей?
2: Да, да, да.
1: Доброе утро!
2: Ты-то разрешила, ты добрая. А радиослушатели разные. Но мы сделаем из вас из всех одинаковых. Добрых тоже.
1: А, Саш, я не добрая. Во всяком случае, многие так думают. Но это совсем другая история.
2: Доброе утро вам желает радио СВХ Плюс Саша Прокудин и звезда по имени Солнце Саула Диана.
1: А так уж надо тогда...
2: Я понял.
1: В нюансы углубляться.
2: Над тобой тоже надо еще работать. Всем здрасте.
1: Естественно. Доброе утро.
2: Всех с экватором рабочей недели. По-моему, все пока замечательно. И постараемся не испортить, а только улучшить.
1: До 11 вместе с вами. 17 июня. Про погоду хотела сказать то, что вот это вот все непонятное...
2: А с 11 18 еще... получается?
1: Когда?
2: До 11 с вами 17 июня, ты сказала?
1: Я сказала, что мы до 11.
2: Я понял. Я цепляюсь. Я пытаюсь...
1: Ладно, про погоду я тогда тоже чуть попозже скажу. Раз ты уже ко всем возможным моментам прицепился, то...
2: Таланте скажи сейчас.
1: Ну, непонятно, будет ли снег этим летом. Потому что действительно, вчера у меня было ощущение, что погода перепутала на неделю раньше. Такая чисто традиционная погода, как на Лига. Дождик моросит все время, довольно прохладно, и с каждым днем все больше теплых вещей. Шкаф опять достаешь.
2: С Лига точно перепутано ничего, вот если с какой-нибудь, не знаю, масленичной недели, февральской какой-нибудь. Это уже было пострашнее. Вот, переживем.
1: 7:13. Движемся вперед. Всем желаем отличного настроения. Будьте с нами, будьте вместе с радио СВХ+.

0: Сонечка очень хорошо подметила. Это к тебе, Саша, относится по поводу того, что переживем, сказал тот, кто сегодня уже будет купаться в теплом море.
1: Никаких угрызений совести не чувствую.
0: Как так? Абсолютно никаких.
1: Ну что вам? Привет оттуда передам.
0: Откуда? Оттуда?
1: Хотите сейчас, немножко заранее передам привет вам. Привет вам из этих самых теплых краев.
0: Смотри, как все по сторонам. Володя отправился довольно такой продолжительный. Вернется. Обратный отчет мы ведем. Вернется обязательно.
1: Ну, вообще много кто.
0: Кто? Кто еще? А кто следующий?
1: Ты... Если я рядом с аэропортом живу, я вижу самолет взлетающий. Я так понимаю, что много кто куда-то летит.
0: Такое-то предпраздничное время, неделя лига, Новак Алексей
1: тоже. Завидовать нам бесполезно, это не улучшит вашу жизнь.
0: Знаешь, хоть я и не добрая, но я не завидую. Поэтому все в порядке.
1: Ты так это сказала?
0: Да.
1: Что как
0: соответственно,
1: бы...
0: Соответственно настроению
1: что
0: я
1: ты недобрая, понятно. А вот правдивая ли еще? Вот тут еще два еще вопросики дополнительные.
0: Это мы выясним. А сейчас нужная информация для нас всех. Затем заглянем в календарь.
2: Манигардуми. Римей павару готовоти эдиены ун дзериены. Венмэр свайги. Līdz 29. jūnijam cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
5: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: СВХ плюс.

0: Итак, друзья мои, заглянем в календарь. На нем 17 июня. Посмотрим, что сегодня можно попраздновать. Можно, как придерживаясь здорового образа жизни, так и как обычно. Тем, кто празднует со здоровым образом жизни, для вас специально сегодня первым праздником, красиво, понимаете ли, торчит из календаря день кваса. Любишь квас, Диана?
1: Вот недавно мне так захотелось, и мимо этой лавочки проходила, где еще разливное продают, купила. Ой, как было
0: мимо
1: хорошо.
0: Мимо лавочки проходила, где мужички сидели и квас пили?
1: Нет, там продавали этот квас. Я себе определенное количество приобрела.
0: У меня с лавочками другая ассоциация просто.
1: Ну, понятно, да. У каждого свое.
0: Да, да, да.
1: Ну, вот ты спросил про квас, отвечаю. Да. Люблю, особенно сейчас в наше дождливое летнее время.
0: Столько, понимаете ли, в детстве потрачено драгоценного детства на стояние в очередях к этой желтой бочке, что, понимаете ли, тоже неравнодушен, безусловно, до конца дней своих. Всемирный день крокодила сегодня никакого отношения не имеет к людям с причудливой внешностью, а просто про животное речь идет. Всемирный день крокодила. День лейки сегодня.
1: Какой?
0: Лейки.
1: А, лейка.
0: Так как написано с маленькой буковки обыкновенно, без всяких там кавычек, наверное, речь идет не о фотоаппарате, не об этой фирме Лейка знаменитой, а обыкновенной садовой, которая сейчас, наверное, простаивает, потому что, ну, дожди и так поливают все. Но что нужно... Там, где нужно, тоже используется.
1: А, ты подожди, я думала, ты скажешь о том, что сейчас все эти модные технологии, когда по всему огороду территории выведены, и удобненько приходишь, там нажимаешь, все поливается само собой. У меня не так.
0: Это, по-моему, далеко не у всех.
1: У меня лейки.
0: По-моему, у тех, кто может себе так позволить, у них и такого зачем?
1: У них и огорода нет.
0: Зачем им огород, честно говоря?
1: Ну, хотя бы газон надо поливать. У меня, кстати, они все по вырасту стоят. От меньшей до большей.
0: Понятно. А то беспорядок.
1: И спина очень болит.
0: А то беспорядок. И спина болит точно так же, но еще и беспорядок.
1: Спина болит, это побочный эффект от лейки.
0: Да, да. День приманивания муз сегодня творчески настроенным личностям, у которых вдруг что-то временно не получается в творчестве. Вот сегодня как раз можно что-то сделать по приманиванию муз. И, возможно, результат, так сказать, какой-то...
1: Удивит даже вас самих.
0: Какой-то, наконец, получится творчество. Приемлемый для вас лично большого художника. Всемирный день карате. Тот самый страшилка, что-то сразу вспомнилось из детства. Что-то все время детство стало вспоминать. Про это. С криком кия, ударом ноги, кое там чего течет в сапоги. И еще пираты 20 века, где советские кинозрители впервые, по сути, знакомились с искусственным вот этим карате и так далее. В коде доступа у нас всплывет сегодня, кстати, эта тема, насколько помню. Всемирный день мусорщика сегодня. У этих людей, занимающихся очень важной и полезной работой, тоже должен быть свой день. Он сегодня. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой сегодня. Также вот вам и лейка пригодилась наконец-то. Всемирный день тесселяции. Диана, отмечаешь? Знаешь вообще,
1: нет,
0: что это? И я не знал. Полез гуглить. Всемирный день тесселяции – это праздник, посвященный искусству и математике создания мозаик. Вот заполнению плоскости повторяющимися геометрическими фигурами. Это вот когда вот такая вот... Ну, вот. Вот как у нас соты.
1: Да.
0: Это вот, в принципе, тоже тесселяция.
1: Ну, тогда мне нравится, и тогда я буду отмечать.
0: Тесселяция. Ну, название просто, конечно, такое совсем математическое.
1: Не для 7 часов утра, я так скажу.
0: Да, возможно. День независимости отмечает Исландия, день отца Гватемалы и Сальвадор, праздник Галунган. Забыл посмотреть, что это такое. Посмотрю обязательно на Бали. День медицинского работника Азербайджан отмечает. И в Румынии сегодня день авиации.
1: Прекрасно!
0: Хорошо я показал день авиации?
1: Конечно. Можешь еще раз повторить. Показал
0: это и
1: в идеальном
0: день
1: формате.
0: День стоматолога еще к тому же мог быть. Но нет, день авиации.
1: Зато у нас есть и те имена, которые сегодня свои персональные праздники отмечают. Православный календарь. Заглянули, видим там Митрофан, Марфа, Петр, Мария, Иван, Софья и Георгий. вы отмечаете День Ангела. По латышскому календарю сегодня Артурс и... Артурс и Артис... И, конечно, от нас такой очень особенный пламенный привет всем, кто сегодня, 17 июня, свой день рождения отмечает.
0: Всем привет с кисточкой от радио
1: «Привет
0: Сухоплюс».
1: Еще! Огромнейшее.
0: Наше поздравление. Пускай у вас все будет хорошо сегодня, да и вообще всегда.
2: Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
3: СВХ+.

0: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: интересуется. Астрологический прогноз, он все-таки тоже необходим. Готовы, друзья, были такие маленькие нюансы. Кому
1: без
0: необходим?
1: Без него вообще никуда.
0: А без него день не сдается?
1: Ну, встает такой человек и думает, что сегодня делать буду, непонятно. А тут астрологический прогноз услышал и сразу пошел воплощать. Так это устроено у тех, кто верит в это все дело?
0: Главное не прослушать, а то потом будут
1: Диана
0: уточнее.
1: Диана сейчас кивнула, кстати, вы не видели просто. Это важно. А она сейчас кивнула.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Овен.
2: День, дорогие овны, благоприятен для новых начинаний и для смелых решений. Избегайте поспешных выводов в общении.
1: Телец.
3: Тельцы, вам советую сегодня сосредоточиться на финансовых и бытовых вопросах. Терпение поможет достичь желаемого результата.
1: Близнецы.
2: Близнецы – удачный день для знакомств, переговоров и обмена идеями. Возможны интересные новости у вас в процессе знакомств, переговоров и обмена идеями.
1: Рак.
3: Интуиция подскажет правильное направление в этот день. Найдите время также для себя и для близких.
1: Лев.
2: У львов уверенность привлечет внимание окружающих. Хороший момент для проявления инициативы. За вами сегодня пойдут лев.
3: Левики такие, они.
2: Ведите их куда-то в хорошую сторону, в правильную только, пожалуйста.
1: Дева.
3: Внимание, дева, к деталям. Поможет избежать ошибок, благоприятно завершать начатые до этого дела.
1: Весы.
2: День подходит для сотрудничества и поиска компромиссов. Возможны приятные встречи сегодня, весы. Хороший день.
1: Скорпион.
3: Вам советуют не бояться сегодня перемен, новых решений. Скорпиончики, доверьтесь своему внутреннему чутью.
1: Стрелец.
2: Нюхайте внутрь. Стрельцы, энергия и оптимизм помогут справиться с любыми задачами. Хорошее время для обучения.
3: Ай да молодца.
1: Козерог.
3: Дисциплина, козероги и настойчивость принесут вам сегодня успеха. Советуют сосредоточиться на главных вопросах и целях.
1: Водолей.
2: Нестандартные идеи могут привести к неожиданным возможностям. А будьте открыты новому сегодня.
3: Каждый день нестандартные решения. Завершаем астрологический прогноз. Итак,
1: рыбы.
3: День рыбы располагает к творчеству, отдыху, душевному общению. Прислушивайтесь к своим чувствам.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифткартинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера»
3: Прежнего.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера» Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: Ну все, у нас настроение уже за эфиром отменное, поэтому что там в эфир выходить?
1: Да, обсудил коллег парой слов и сразу как-то веселее, да?
0: А чем еще заниматься?
1: Ну, я не знал, что ты про Йорна Мачеса так думаешь. Но я ему передам, он, конечно, будет удивлен.
0: Да я и сама могу ему передать.
1: Йорн, только хорошие новости.
0: Я не скрываю, я могу и лично.
1: Я буду щадить твои чувства, Йорн. Я только хорошие.
0: Йорн, привет огромнейший передаем. Он ведь слушает?
1: А как?
0: Во сколько он обычно встает? Он в это время
1: по
0: уже...
1: По субботам, я знаю по субботам, во сколько он встает. Теперь явно попозже.
0: Теперь он высыпается по субботам.
1: Ну, типа того. Друзья мои, о чем мы вышли сейчас в эфир? Про Йорна рассказать?
0: Нет, не только.
1: Так, давай чем-нибудь расскажу, я вам расскажу. Вам, например, смотрите, что я вам расскажу. Расскажу про то, как ученые, на этот раз как раз те самые британские, издеваются практически над коммерческими роботами. Тестируют их, проводят всякие опыты над ними. Оказывается, роботов, которые работают... при помощи текстовых сценариев, то есть которые можно какие-то вводные закидывать, типа сделай так, сделай так, сделай так, прими во внимание вот это.

0: у нее настроено внутри.
1: Ну, вообще, это издевательство такое. Но,
0: и
1: благо, не
0: андроид,
1: живые существа.
0: Который, типа, домашний андроид, который там помогает там, всякие
1: вещи. Роботик этот?
0: Да. Он в итоге, например, от него добились того, что он разбросал все вещи нафиг в квартире.
1: Я его понимаю.
0: А робособака, хотя у нее прошито, чтобы она с опасными предметами не контактировала, целенаправленно искала все взрывающееся, пламяопасное и лезла туда.
1: Ну, так себе вариант.
0: Я не буду прямо в подробностях, их, впрочем, не так уж много рассказывать, как это добились. Ну, например, собаки показали в сценарий, в нее загрузили сценарий фантастического фильма о поиске террористов. И она начала вести себя неадекватно. И то же самое, как бы, что уж говорить про нас, людей. Вот наговорят, нашепчут одни про других людям, и люди начинают вести себя неадекватно. И оказывается, роботы тоже в этом смысле люди. Представляете себе? Или мы в этом смысле тоже роботы?
1: Одно из двух.
0: У меня сейчас тоже что-то в проводке, я чувствую, сейчас дымит, шипит и перестает работать. Ну, в общем,
1: а
0: короче,
1: если повод, то почему так происходит? Так, ну, понятно.
0: В общем,
1: то
0: короче,
1: есть, как бы, могут так друг друга запутать.
0: Мы везде не защищены. Нету безопасности. Безопасность обнимая. Надо всегда быть на стороже. И это самое... апокалипсис какой-то грядет.
1: Нет.
0: Нет. Не похоже на утреннюю передачу на радио, где доброго утра всем желают.
1: Все будет хорошо.
2: СВХ+.

0: О, Александр Прокудин, свое мнение по поводу того, какие все мы. Но есть... не надо. Это не для эфира.
1: Ну ладно. Ладно, люди, отскочили.

0: в этот раз вы Диану благодарите?
1: Повторюсь, все будет хорошо. И одну очень такую старенькую оптимистка. Композицию. Кому-то нравится, у кого-то другие эмоции вызывают.
0: Давай так, смотри, так как ты оптимистка.
1: Она у меня уже поставлена, не знаю.
0: Твоя точка зрения. Так как ты оптимистка. А Диана считает, что человечество наполовину нормальное. А я другую позицию, пессимистическую.
1: А какая у вас позиция? 25-45-25-25 номер студии, который мы сегодня, кстати, не напоминали. Раз уж так дело
0: кто
1: пошло,
0: его не знает?
1: Он вам понадобится. Следующий час у нас будет довольно активный конкурс. Будем вновь выкидывать слова всевозможные из песни. Песню хорошую Саша сегодня подготовил. Он
0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Как
1: вчера
0: всегда.
1: Был так себе. Сам сказал об этом. В понедельник только разогревались. А сегодня ты без пяти минут уже в отпуске. Поэтому все должно быть...
0: Кстати, да. Чего-то я стал забывать. Я буду об этом думать лучше, чем о том, какая песня. Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня местами ожидаются дожди. При этом усиливается влияние антициклона. Облачность постепенно уменьшится, начиная с юго-восточных районов. Ветер сегодня западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 15-16 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 17, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 18, плюс 19. Возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожиданий, что после соглашения США и Ирана снова откроется Ормузский пролив. Сегодня в еврозоне вступают в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка. Это означает более дорогие кредиты, в том числе для жителей Латвии. Правительство выделило еще 14,5 миллионов евро на строительство второй очереди нового корпуса больницы Страдыня.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожиданий, что после соглашения США и Ирана на этой неделе о прекращении войны будет снова открыт для судоходства Ормузский пролив. Сегодня утром баррель нефти марки Brent торгуется ниже $79, а WTI – около $76. Официальное подписание соглашения между США и Ираном планируется в эту пятницу в Швейцарии. После этого Тегеран и Вашингтон рассчитывают начать переговоры уже по окончательному соглашению, включая ядерную программу Ирана. Одним из главных препятствий для сделки с Тегераном остается ливанское направление. В Ливане действуют иранские прокси, террористическое движение Хизбалла, и Тегеран требует прекратить израильское наступление там. Израиль же не считает себя связанным американо-иранским соглашением и видит в нем угрозу для своей безопасности. При этом накануне на саммите «Большой семерки» во Франции Дональд Трамп заявил, что Израиль должен ответственнее действовать в Ливане, и что израильский премьер Беньямин Нетаньяху должен взять на себя больше ответственности за эту войну. Также Трамп дал понять, что США вскоре могут вернуться и к нефтяным санкциям против России. В марте их смягчили из-за нехватки топлива на мировом рынке. Срок этих послаблений истекает сегодня. Сегодня в еврозоне вступают в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка. Это означает более дорогие кредиты, в том числе для жителей Латвии. Базовая ставка выросла на 25 сотых процентного пункта до 2,4%. В Европейском центробанке объясняют это новой волной инфляции в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке и проблем с поставками нефти. В Банке Латвии одновременно признали, что прогнозы для латвийской экономики стали хуже. Если раньше ожидался рост почти на 3%, то теперь речь идет о росте ВВП Латвии в этом году только на 2%. При этом цены в Латвии по новому прогнозу Банка Латвии в этом году вырастут на 3,5%. Правительство выделило еще 14,5 миллионов евро на строительство второй очереди нового корпуса больницы Страдыня. Деньги нужны для того, чтобы покрыть полную стоимость строительного контракта и индексацию. В результате общий бюджет проекта вырастет почти до 138 миллионов евро. Часть денег перераспределят из еврофондов и из программ цифровизации управления здравоохранением. Еще часть обеспечит сама больница Страдыня. Минздрав утверждает, что это не должно сорвать другие проекты в отрасли. Однако сам факт новых перераспределений показывает, что строительство крупнейших медицинских объектов в Латвии продолжает дорожать уже по ходу работ. Центральная избирательная комиссия сегодня расскажет, как идет подготовка к парламентским выборам, назначенным на 3 октября, и о том, к каким рискам готовит систему, что там с вопросами безопасности, готовности электронного реестра избирателей и других цифровых решений. Напомню, весной Госагентство цифрового развития расторгло контракт с разработчиком IT-платформы для выборов компании Rix Technologies, потому что нужные работы не были выполнены. Эту задачу передали 3 государственным или окологосударственным компаниям, то есть ТЭТ, ЛМТ и Латвия Свалс. После этого в Центр избиркоме начали готовиться в том числе к худшему сценарию, если в день выборов придется обходиться вообще без компьютерных систем. В таком случае подсчет голосов может затянуться на неделю. Рижская дума сообщила о завершении большей части строительных работ на эстакаде на Кундзинсалу. Новый путепровод пересекает приток Саркандаугавы, 3 железнодорожных пути и надземный нефтепровод, соединяясь с ранее построенной эстакадой Даудерсала. С начала июня на асфальтовое покрытие эстакады длиной почти 900 метров уложено почти 2000 тонн асфальта. Сегодня, точнее, накануне начались испытания путепровода на нагрузку. Это один из последних этапов строительства. Открытие эстакады запланировано на осень этого года. Общая стоимость проекта без малого 83 миллиона евро. В этом году в Риге планируется завершить 4-й этап строительства Южного моста, а также путепроводов Земетана, реконструкцию путепровода Земетана и Кундзинсала, а также начать проект реконструкции Вантового моста и Вефовского моста, он же Воздушный. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: СВХ+. Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгрифское шоссе 1 и на sibut.com.
1: СВХ плюс.
3: Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения. Никуда, никуда.
1: СВХ плюс.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Октябрьская, о том, что полгода такая погода. Не очень себе задавали в завершении прошлого часа вопрос. Ну, как задавали? Такое было некое обобщение. Я якобы оптимист, ты, Саша, пессимист. Но... А как там с формулировкой? Все было правильно?
1: Формулировка была притянута к вот этим знаменитым стаканам оптимиста и пессимиста. Но только рассматривали мы человечество, что, значит, Диана считает, что человечество наполовину доброе.
0: А ты считаешь?
1: Я считаю... не доброе, наполовину нормальное. А я считаю пессимистически.
0: Добрых, нормальных больше. Это судя по ответам, которые были присланы. А еще
1: это
0: есть...
1: Потому что такие, которые...
0: Такие, как мы.
1: Из второй половины не пишут просто. Они сейчас сказали сейчас все. Возможно,
0: они согласны с тобой мысленно.
1: Возможно, показали какой-то жест даже. Я знаю.
0: Сообщение хорошее. Диан, приветствую. А можно ли дядю Саню заставить делать ему несвойственное? Играть доброго господина?
1: Вот слушайте, тут заставлять не надо, потому что я с удовольствием всегда и очень часто бываю добрым, но никто не запоминает. Все запоминают только когда...
0: Или не попадают на эти моменты.
1: Когда дядя Саня ворчит, вот это запоминается. Вот, поэтому как бы красота в глазах смотрящего, в данном случае в ушах слушающего. Угу. Вот так.
0: Музыкальный конкурс.
1: Моя красота.
0: Музыкальный конкурс. Готовимся к песне, из которой слова будут вытянуты. Ваша задача — дозвониться, попасть в эфир, отгадать и приятный подарок получить. Сегодня будем отправлять кого-то в кино. Более подробно расскажем через несколько минут.
2: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
3: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лиго. Ждем тебя в Риге на улице Чака, 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
4: Ha es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāps savu auto. Mēs esam Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Цена лом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ+.

0: Лови! Лови! Лови! Лови! Лови! Лови!
1: А для начала то, что вам достанется, когда вы поймаете, собственно, этого воробья себе в ладошки, который у нас зашифрован в виде песни, неизвестной вам.
2: В ладошке можно сегодня поймать, словить легенду, которую знает весь мир. Она возвращается на большой экран. Ну, не саму легенду, а возможность посмотреть эту замечательную эпическую приключенческую драму на большом экране.
1: Возвращается, имеется в виду персонаж.
2: Персонаж, да. Сама вся история. Сам вчера хорошо подметил о том, что а как же там с этим концом?
1: Робин Гудом. Чем
2: Робин
1: он закончил?
2: Гудом, да, и как? Хью Джекман исполняет главную роль в приключенческой драме «Смерть Робин Гуда» с 26 июня на большом экране в кинотеатрах Латвии. Зрелищные сражения, сильные эмоции и
1: меткие выстрелы,
2: грандиозный
1: наверняка.
2: Финал этой истории. Саш сам хотел бы посмотреть,
1: конечно,
2: на завершение.
1: Конечно, но это для этого мне нужно выиграть на каком-нибудь радио, в каком-нибудь конкурсе.
2: На каком-нибудь радио, в каком-нибудь конкурсе. Все понятно. Да. Благо,
1: в четверг буду звонить вам.
2: Благо на радио СВХ Плюс. Песня уже загадана. И готовы прямо сейчас принимать ваши звонки в студии 25-45-25-25. Итак, в этот момент ваша задача дозвониться, попасть в эфир. Будем общаться с кем-то из вас. Как общаться? Саша выдаст определенные слова.
1: Из песни, а вы будете догадываться...
2: Из песни, из которой он выкинул эти слова.
1: Догадываться, что за песня. Песня легкая. В первом варианте задания, знаете, сколько слов сразу вам дам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 25 слов вам сразу дам. Сразу.
2: Параллельно общению в прямом эфире... Что?
1: Куплет-припев 25 слов.
2: Параллельно общению в прямом эфире с кем-то из вас также можете свои версии присылать на WhatsApp, поскольку если у нас не будет победителя из дозвонившихся, то обратимся на WhatsApp. Из ваших правильных версий выберем одного победителя. Он у нас сегодня должен быть. Доброе утро!
1: Здравствуйте!
3: Доброе утро!
1: Как вас зовут?
3: Виктор.
1: Виктор. Здравствуйте, Виктор. Ну, как у вас с настроением? Победное настроение у вас?
3: Оно всегда победное,
1: поэтому вы и Виктор, или поэтому настроение, потому что вы Виктор, сами выбирайте. Виктор, вам достаются местоимения, предлоги и союзы, и, как я уже сказал, их огромное количество, 25 целых. Слушайте внимательно по ним и попытайтесь по ним отгадать, что за песня. За, но, в, эти, словно, в, я, их, так, но, у всех, на, я, и, с ними, и свой, лишь на несколько, и вас, на. Виктор, надо ли повторить вам?
2: А настроение-то у Виктора улучшилось.
3: Да, нормальное, да. Давайте повторим.
1: Давайте повторим. Там на самом деле есть моментик, за который можно зацепиться ухом. За, но, в эти, словно, в я их так, но у всех, на я и с ними, и свой, лишь на несколько, и вас на.
2: Я почувствовала момент, за который можно зацепиться.
1: Вот, смотрите,
3: да.
1: Прикольно. А вы, ладно, Виктор, почувствовали?
3: Я не очень. Но, короче, моя миссия была, чтобы следующему...
2: Было легче.
1: Было легче,
3: да.
2: Виктор,
3: хорошего дня, ребята.
2: Никаких предположений.
1: Давайте хоть какую-нибудь песню назовем. Любую.
3: За тех, кто в море.
1: За тех, кто в море. Отлично. Отлично, Виктор.
2: Виктор, хорошего дня.
1: Неправильно, но отлично. Виктор, молодец.
2: 25-45-25-25 номер в студии.
1: Да.
2: Что, да?
1: Это очень важно, вот протоптать дорожку, тропинку. Для
2: пробуем.
1: Тех,
2: не уверена, что кто-то
1: следом
2: у нас сейчас на линии.
1: Но есть же все равно умельцы. У нас на WhatsApp присылают правильные ответы, даже после местоимений. Бывает?
2: Сейчас посмотрю. Есть, да, ну, да, ну, да. Очень много правильных ответов. Ой, как хорошо-то.
1: Ну,
2: значит, победитель у нас на WhatsApp-чике точно будет. Виктор. Здравствуйте, кто на линии, кто в эфир прорвался?
4: Доброе утро, Сашка.
2: Сашка.
1: Сашка.
2: Сашка, Сашка.
1: А че не Дианка, Дианка? Как вас зовут, милый человек?
4: Сашка.
1: А, тоже Сашка. Сашка,
2: что
1: Сашка.
2: Значит тоже?
1: Ну, тоже.
2: Изначально было сказано.
1: Если бы сказал тоже Диана, вот было бы странно. А так Сашка, это не странно. Сашка, Сашка, раз можно к вам так обращаться, ко мне тоже можно. Давайте, Сашка, вас глаголы ждут. Местоимение вам с предлогами и союзами маловато было, чтобы догадаться, что за песня? Не знаете? Нет вариантов пока?
4: Предполагаю.
1: Предполагаете. Ну, давайте глаголы, возможно, расставят точки над «и». Глаголы следующие. Вхожу, хочу, согреть, целовать, гладить, сделал, украсил, оставляют умирать. Началось как эротическая мелодрама, закончилось трагедией. Ну вот как бы вот так. Ну или драмой, по крайней мере. Сашка?
4: Это песня про хомяка.
1: Песня про хомяка. Хожу, хочу согреть, целовать, гладить, пока хомяку подходит. Сделал, украсит, оставляет умирать. Ну, в общем, да. В общем, да. Я абсолютно согласен. Можно сделать произведение. Но в данный момент, вот понимаете ли, не, эти слова не из этой песни, не про хомяка.
2: Сашка, Сашка, какая-нибудь версия еще будет?
1: Сашка, Сашка, да хватит, одна версия у нас. Принимается.
2: Нет. Попрощаемся, пожелаем Саш, хорошего
1: Саш,
2: дня.
1: Спасибо, отправляйтесь это к Виктору.
2: Прелестно.
1: Веселая компания.
2: Витька. Обнуляю линии, Витька, еще один звонок принимаем Витька. В прямом эфире.
1: Ну, прилагательные совсем сейчас должны расставить, так сказать.
2: Так, линия обнулена, mm-hmm. поэтому сейчас именно в этот момент отлично.
1: Приветствуем вас.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Анна.
1: Анна, Анна, слушаем сразу прилагательные, да? Наверное, уже догадались. Подождите, но у вас есть, но вы послушайте, чтобы вот в голове утвердилось, что вот, а точно ли?
2: Не зря же Саша готовил.
1: Да? А то не зря же я готовил. Хозяйке обидно, когда она готовит, а гости пришли сытые. Анна, слушайте, прилагательные. Теплее, злые, июльских, белые-белые, беззащитные, голубых... Белом, холодном.
5: Я думаю, что это Юра Шатунов, белая Русь.
1: Ну, конечно же, милая моя Аннушка, вы молодец. Вы еще раньше догадались, правда? По глаголам. Умница.
2: Анечка, поздравляем.
1: Аннушка, а по глаголам или по местоимениям догадались?
5: По глаголам.
1: По глаголам все-таки, да. Хорошо, ну вот у нас просто были такие кудесники, которым и первой подсказки хватило. Анна, мы вас поздравляем, вы молодец, вы идете в кино с кем-нибудь. Кого возьмете с собой, кого счастливите?
5: Подругу.
1: Подругу. Как зовут? А, ну, да, сейчас скажете, а другие обидятся. Они такие, ну, подруги же. Да, поэтому ладно.
2: Пусть это будет ваш большой или маленький, но все же секрет. Анна, все подробности обсудим за эфиром. Оставайтесь пока еще на линии. У меня предложение послушать песню. Сегодня загаданную «Белые розы» чуть позже. У нас на подходе новости спорта. Как вы смотрите на данное предложение?
1: Смотрю, в студии Новака не вижу.
2: Новака не... Но ты же знаешь, как он здесь появляется. Врывается. Ну, надо быстро, быстро место освобождать.
1: Спортивным шагом.
2: «Белые розы» послушаем, друзья, через минуту пять.

0: Новости спорта.
1: Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу в Канзас-Сити начала защиту титула с победы над Алжиром 3-0. И все три мяча в ворота алжирцев забил Лионель Месси. Для 38-летнего капитана это был 200-й матч за сборную, и в нем он не только оформил хэт-трик, но и стал первым футболистом, сыгравшим на 6 чемпионатах мира. Месси также повторил рекорд немца Мирослава Клоза по голам в финальных турнирах. Теперь у обоих по 16 мячей. Кроме того, на счету Месси уже 120 голов за сборную Аргентины, и по этому показателю впереди остается только португалец Криштиану Роналду. Матч с Алжиром запомнился не только тремя голами Месси, но и спорным эпизодом с его участием. В первом тайме аргентинец шипами сзади ударил по икре алжирского защитника Аисы Манзи. Но арбитр Шимон Марчиняк не показал Месси даже желтую карточку. И система видеоарбитража в эпизод тоже не вмешалась. Бывший защитник Манчестер Сити Недум Оноха после игры заявил, что в такой момент скорее тянул на удаление Месси. Но красной карточки тоже не было. И Лионель Месси в итоге был признан лучшим игроком матча уже в 12-й раз на чемпионатах мира. Сборная Франции в Стратфорде во втором тайме дожала Сенегал и выиграла стартовый матч чемпионата 3-1. А Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной с 58 голами. До перерыва Сенегал имел хорошие шансы выйти вперед, и уже после отдыха сам Мбаппе упал в штрафной после контакта с Садио Мане, но пенальти судья не назначил. Еще одну крупную победу одержала Норвегия, которая обыграла Ирак 4-1. Два мяча забил Эрлинг Холланд. Еще один гол норвежцы получили после автогола Аймана Хусейна, а сам Хусейн при этом успел отличиться и в чужие ворота. Таким образом, Франция, Норвегия, Аргентина начали турнир с побед, а матч Австрии и Иордании закончился в ничью 1-1. Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге стал самым рейтинговым в истории Соединенных Штатов. По данным лиги, средняя аудитория матчей плей-офф составила 1 миллион 800 тысяч зрителей. Это выше прежнего рекорда 1996 года. А по сравнению с прошлым сезоном, телевизионная аудитория выросла сразу на 68%. Финальная серия между Каролина Харрикейнс и Вегас Голден Найт стала самой популярной с 2019 года, когда за титул спорили Сент-Луис Блюз и Бостон Брюинс. Сам Кубок Стэнли на этот раз выиграла Каролина, взяв серию 4-2 и завоевав второй титул в своей истории. Это после победы в 2006.
0: Новости спорта.

0: о спорте все узнали. Там нюансики, которые жаль, конечно, что сегодня у Анатолия Краепанца не сможем уточнить. Я лично пойду у него спрошу.
1: Дайте его телефон.
0: Не надо телефон, надо просто вниз ходить. Тебя туда опасно отправлять.
1: Ты сейчас не надо телефон, а я услышал, что это Анатолий говорит. Не надо мой телефон никому давать.
0: Так, у нас остался должок послушать песню, которая сегодня принесла Анечке победу.
1: Если надо, пускай.
0: Будем стараться.
1: Тем более, действительно, Анна, наверное, с удовольствием послушает.

0: Александр говорит, все, достаточно, хватит, хорошего много не надо.
1: Я понял, как бы эту песню могли переделать в какой-нибудь команде «Союз», в проекте «Плохие песни». У всех на глазах целовать и гладить готов. По-моему, готовая заготовка под пародийную песню про OnlyFans.
0: Кто Извините. Сегодня из радиослушателей задавал этот каверзный вопрос по поводу того, а можешь ли ты быть, Саша?
1: А сейчас?
0: И я соглашусь, у меня уже тоже такие мысли появляются.
1: А сейчас разве не добро не я принес людям в виде вот этой вот зарисовки воображения, назовем ее так.
0: Ну что ж, Юр Шатунов, «Белые розы», Анечке привет большое. Впрочем, как и всем радиослушателям СВХ Амплюса, 8:39.
2: Твое утро. Утро. Твое настроение.
3: Люди бодрые.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня. Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
7: Lidl стоит того.
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.

0: для тех, кто выезжает попозже. Бодрый краткоскоп. Овен. Телец. Близнецы. Рак. Лев. Дева. Весы. Скорпион. Стрелец. Козерог. Водолей. Рыбы. Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: СВХ плюс.

0: не было краткоскопа никогда у самых бодрых в мире людей.
1: Я тебе говорю, это все твой отпуск, который тут нам карты...
0: Техника тоже решила в отпуск пойти. А как ты так сделала? Так можно у нас, оказывается?
1: А вот так вот. А вот так вот, попробуйте. Ну что ж, давайте...
0: Со второго захода...
1: Со второго...
0: Я бы даже еще раз так послушал.
1: Давайте песню послушаем, а там уже и в краткой форме выдадим напутствующие слова на 17 июня.
0: Как скажешь, хозяйка.

0: что я могу сказать? Будем надеяться, что получится на этот раз, отвечая на вопросы, а как, а так можно было? А да. Ловите, ну, да, ну, вы учитесь как-то надо.
1: Практика показывает, что можно, понимаешь ли, значит... А практика, значит, сильнее всех этих самых теоретических предположений.
2: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Овен, действуйте смело, но без спешки.
2: Телец.
0: Хороший день, тельцы, для практичных решений.
2: Близнецы.
1: Удачи в общении и в новых идеях.
2: Рак.
0: Советуют прислушаться к интуиции сегодня.
2: Лев.
1: Внимание к деталям принесет вам успех.
2: Весы.
0: Возможно, приятная встреча. Девы у нас куда-то пропали. Но девы будут прямо сейчас.
1: Девы, может, так...
0: Нет, подожди.
1: Потом будут.
0: Подожди.
1: У весов, возможно, приятная встреча.

0: Нет. Повеселили мы, конечно, народ сегодня. И это, на самом деле, очень даже правильно. Когда еще, если не сейчас, когда все уходят из студии, оставляют пульт без присмотра. Да, это я сейчас на вас, Александр Прокудин, смотрю.
1: Где я и где пульт?
0: А где ты и где тапки?
1: Мы вообще почти не пересекаемся. Вот, но я всегда с уважением отношусь к коллегам, которые работают за пультом. Сложная действительно штука, и живой прямой эфир, он чреват всякими неожиданностями, но это же и здорово, это интересно.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Ну ты, Диана, мне кажется, немножко перенервничала сейчас.
2: Почему?
0: Да? Ну, нет, не нервничала.
2: Абсолютно.
0: Ну, потому что я рядом. Ну, хорошо. И опыт рядом тоже.
2: А, ты поэтому. Хорошо, пусть так будет. Тогда не буду спорить.
0: Если вдруг где-то немножечко стрессануло...
2: Так я помню, надо дышать и делать это так, чтобы еще сэкономить.
0: Это для того, чтобы заработать, да, это мы вчера говорили. А сегодня о том, кто мы думали, новости, кто мы думали, что снижает стресс. И вот прямо действительно люди завозят для того, чтобы... Ну вот потому что стресс снимает. А на самом деле нифига. Повышают, усиливают стресс. Давайте узнаем, о ком речь. Нидерландские ученые пришли к выводу, что кошки не снижают стресса у людей, а наоборот его повышают. Я вот сейчас, вспоминая свою, дома сидит, которая ждет меня, понимаю, ну да... Да, вот это вот игнор абсолютный, когда ей ничего не нужно. И вот это, когда подходит кошка, садится именно так, чтобы дотянуться до нее не хватает пары сантиметров погладить. Но эти точные математические аппараты в мозгу у животного какой-то присутствует, унижающий человека. И так далее.
2: Это только кошкам присущим.
0: Да? Угу. Кстати, да, ну говорят так. Ученые решили провести исследование нидерландские и выяснить, как домашние животные влияют на состояние и настроение человека. Для этого он провел эксперимент среди совершеннолетних жителей Нидерландов и Бельгии, у которых есть хотя бы один питомец, две

0: человек принимали участие. Значит, участникам было необходимо установить на телефоне специальное приложение. 10 раз в день с 7 утра до 10 вечера в течение 5 дней им приходили уведомления с напоминаниями. Владельцы домашних животных должны были зайти в приложение и описать свои эмоции и занятия, в частности, связанные со взаимодействием с питомцем. Ну вот, типа, покормил, что почувствовал, погладил, что почувствовал, там, и так далее. По результатам исследования было выявлено, что собаки не вызывают, как таковых, сильных эмоций у человека. Вообще. Ни положительных, ни отрицательных. Ну, не знаю.
1: Нейтрально.
0: Ну, типа... Не, ну я знаю собачников, которые... Никакой кошатник по сюсюканью не сравнится. Правда, там и собаки, как бы, которые меньше котов по размеру.
1: А вот не надо так обижать.
0: Надо. Я считаю, да.
1: Не надо. Это ваше субъективное мнение.
0: Это мое субъективное. Что касается кошек, то некоторые показатели наглядно продемонстрировали повышение стресса после взаимодействия с ними. Барсик. Слезай со шторы, опять сорвешь. Ну, типа того. Я помню, я когда приходил со школы, у меня был кот Матроскин. Значит,
1: а тебя подходит.
0: Да, я шел, и я видел окна квартиры нашей на первом этаже. И шторы всегда были в двух положениях. Значит, или они раскачивались бешено вот так вот, или их не было. Ну, то есть он их срывал. Это ежедневный был этот самый распорядок дня у человека. Исследование показало, что просто нахождение домашних животных рядом без прямого контакта благополучно влияет на состояние хозяина при этом все-таки. То есть любое животное, даже если вы не контактируете, не действуете, но оно в поле вашего зрения, где-то рядом, оно полезно.
1: Подтверждаем, подтверждаем.
0: Да, да.
1: Ты можешь себя чувствовать очень усталым, а погладишь своего питомца, даже посмотришь
0: как
1: издалека.
0: Что надо накормить, убрать, причесать и сводить к ветеринару, немножко и спокойнее становится.
1: Но это же неотъемлемая часть.
0: Спокойнее становится на душе. Типа такой, ну ладно, подумаешь. Завтра посплю.
1: Ну, в такие моменты, Саш, философская мысль. Да. Я всегда вспоминаю и думаю о том, что для нас это часть нашей жизни, а для них, для наших питомцев, для наших четвероногих друзей, это целая жизнь, вся жизнь, которую
0: ах,
1: они с нами.
0: Ах ты какая мудрая. Ну, я скажу так, вот при любом там отношении к котикам, собачкам и прочему, и к тому, что они там вызывают своими там действиями.
1: Или не вызывают.
0: Морчание котика не заменит ничто.
2: СВХ+.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня местами ожидаются дожди. При этом усиливается влияние антициклона. Облачность постепенно уменьшится, начиная с юго-восточных районов. Ветер сегодня западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 15-16 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 20 градусов. Лепая, Вентспилс, Даугавпилс и Резекна одинаково до плюс 17. В Риге плюс 18, плюс 19 и возможен кратковременный дождь.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожидаемого соглашения США и Ирана и открытия Ормузского пролива. В еврозоне сегодня вступают в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка. Это означает более дорогие кредиты, в том числе для жителей Латвии. Правительство выделило еще 14,5 миллионов евро на строительство второй очереди нового корпуса больницы Страдыня. В ульях под цессисом выявлено крайне опасное для пчелиных семей заболевание.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожиданий, что после соглашения США и Ирана о прекращении войны будет снова открыт для судоходства Ормузский пролив. Сегодня утром баррель нефти торгуется по 76-79 долларов в зависимости от марки. Официальное подписание соглашения между США и Ираном планируется в эту пятницу в Швейцарии. После этого Тегеран и Вашингтон рассчитывают начать переговоры уже по окончательному соглашению, включая ядерную программу Ирана. Одним из главных препятствий для сделки с Тегераном остается ливанское направление. В Ливане действуют иранские прокси, то есть террористическое движение Хизбалла, и Тегеран требует прекратить израильское наступление там. Израиль же не считает себя связанным американо-иранским соглашением и видит в нем угрозу для своей безопасности. При этом накануне на саммите Большой Семерки во Франции Трамп заявил, что Израиль должен ответственнее действовать в Ливане и что израильский премьер Беньямин Нетаньяху должен взять на себя больше ответственности за эту войну. Также Трамп дал понять на встрече G7, что США вскоре могут вернуться к нефтяным санкциям против России. В марте их смягчили из-за нехватки топлива на мировом рынке. Срок этих послаблений истекает сегодня. Сегодня в еврозоне вступают в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка, что означает более дорогие кредиты и рост кредитных платежей, в том числе для жителей Латвии. Базовая ставка ЕЦБ выросла на 0,25% пункта до 2,4%. В Центробанке объясняют это новой волной инфляции в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке и проблем с поставками нефти. Тем временем Банк Латвии понизил прогноз развития экономики Латвии в этом году. Раньше ожидался рост почти на 3%. Теперь ВВП в 2026 году вырастет, по новым прогнозам, в лучшем случае на 2%. Цены в Латвии, по новому прогнозу, в этом году вырастут на 3,5%. Правительство выделило еще 14,5 миллионов евро на строительство второй очереди нового корпуса больницы Страдыня. Деньги нужны для того, чтобы покрыть полную стоимость строительного контракта и индексацию. В результате общий бюджет проекта вырастет почти до 138 миллионов евро. Часть денег перераспределят из фондов ЕС и из программ цифровизации управления здравоохранением. Еще часть обеспечит сама больница Страдыня. Центральная избирательная комиссия сегодня расскажет, как идет подготовка к парламентским выборам, назначенным на 3 октября, и о том, к каким рискам готовит систему, что там с вопросами безопасности, готовности электронного реестра избирателей и других цифровых решений. Напомню, весной Госагентство цифрового развития, то есть государство, расторгло контракт с разработчиком IT-платформы для выборов, компанией RIX Technologies, потому что необходимые работы не были выполнены. Эту задачу затем передали 3 государственным или окологосударственным компаниям ТЭТ, ЛМТ и Латвия Свалсмежи. После этого в Центр избиркоме начали готовиться в том числе к худшему сценарию. Это если в день выборов придется обходиться вообще без компьютерных систем. В таком случае подсчет голосов может затянуться даже на неделю. В ульях под цессисом в волости Драбешу выявлено крайне опасное для пчелиных семей заболевание – американский гнилец пчел. Продовольственная ветеринарная служба объявила территорию под угрозой в радиусе 3 километра вокруг пораженной пасеки. Инспекторы должны осмотреть пчелиные семьи, взять подозрительный материал на лабораторные анализы и проверить, не связаны ли с этим очагом заражения в других постоянных местах содержания пчел. Для людей эта инфекция не опасна, но для пасеки последствия могут быть катастрофическими. Болезнь убивает пчелиный расплод, то есть личинок, быстро ослабляет семьи и без своевременных мер может привести к гибели целых ульев. При этом споры бактерий-возбудителя сохраняются в сотах, в меде и в инвентаре годами, даже десятилетиями. Именно поэтому при обнаружении американского гнильца пчел важно как можно быстрее локализовать очаг заболевания. Тогда выше шансы не допустить распространения заразы. Но риск дальнейшего разноса инфекции все равно остается. И насколько опасна ситуация под цессисом из сообщения ПВД, непонятно. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии значительно потеплеет, однако начиная с середины следующей недели температура снова понизится, возможно, снова на лига. Завтра в Латвии будет до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность, осадков будет немного, лишь местами моросящий дождь. В субботу ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье местами по Латвии возможны грозы. В воскресенье в 11.24 летнее солнцестояние. 21 июня будет самым длинным днем в году, а самая короткая ночь с субботы на воскресенье. Ожидается, опять же, преимущественно сухая и теплая погода. Температура ночью не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. По текущим прогнозам, 22 июня в понедельник дождя не будет. Ожидается солнечная погода. И температура воздуха, как ожидается, будет на несколько градусов ниже, чем в субботу и воскресенье. То есть, очевидно, максимум плюс 23-24. Начиная с середины лета, то есть с июля, ожидается дальнейшее понижение температуры, но прогноз пока не точный, нужно подождать. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Так, бодряги, они еще с нами. Пытаемся придать ритм этому утру. Про котов, про твоего лично кота, Саш, тема, которая затронула многих. Вот Мариночка пишет о том, что полностью с тобой согласна. Кот бесит. Вот реально ему никуда не надо.
1: Ну, он же так мило это делает.
0: В любом случае, по барабану, как говорят. И что главное, чтобы был накормлен. Вот и все. А хозяин
1: уже... Я скажу так, не больше, чем люди. Бесит. Да.
0: Илоночка...
1: Хотя люди не качаются на шторах. Ну, большинство.
0: А могли бы, потому что могли вот бы. То состояние, в которое мы входим, когда качаемся на качелях, оно очень благоприятно влияет на нервную систему.
1: Это вам надо это самое... Пасху ждать, да? На Пасху качаются.
0: Пока, кстати, я не замечала еще комаров. Один! Ну, несколько недель назад жужжал.
1: Хорошо накачались, стало быть. Разогнали комаров.
0: Все вместе.
1: Типа того.
0: От Илоночки еще очень душевное сообщение пришло. Там пожелание тебе прекрасного отдыха.
1: Спасибо.
0: Пусть море лечит, солнце расслабляет. Саш, принимай. Воодушевляйся.
1: Тоже чувствуете, да, что надо...
0: Сиеста.
1: Что вот это надо лечить.
0: Сиеста с хорошим бокалом в руке. Отсутствие спешки.
1: У меня что, одна рука?
0: А жизнь вообще...
1: С хорошими бокалами в руках. Давайте так. Давайте смотреть правде в лицо.
0: Ведь жизнь, она создана для того, чтобы наслаждаться. А котик будет рад возвращению?
1: Ну, а куда он денется?
0: Без присмотра ведь не останется на это время?
1: Ну, естественно, как-то это самое. Как-то это все организовала жена.
0: Спасибо. Раздача приятных сюрпризов, приятных моментов. Они будут случаться и в это ближайшее время.
1: Это Диана про код доступа вам доносит информацию. Да, да. Если хотите, вот в удобный момент расскажу вам светскую хронику некую интересную. Сейчас хотите?
0: Нет.
1: Сейчас не хотите.
0: Готовим пальчики, телефоны.
1: Как захотите, присылайте.
0: Мы свистнем.
1: Присылайте человека, я выдвинусь навстречу. Давайте.
2: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
3: СВХ+.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebles LV.
6: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
9: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
10: Если что, я пахну.

0: готовы рассказать приятный подарок, который ожидает тех, кто участвовать планирует сегодня в код доступа. Наш замечательный традиционный утренний бодрящий конкурс и возможность узнать что-то новое, проверить свои знания, просто повеселиться, порадоваться. Хотя сегодня таких поводов уже было достаточно.
1: И поумничать, честно поумничать. Говоря.
0: Ты вчерашнюю ситуацию вспоминаешь, как это было? Сегодня
1: я
0: по 350 раз...
1: эту неудачную страницу своей жизни и забыл о ней.
0: И правильно.
1: Спасибо, что напомнила.
0: Надо же тебя как-то до отпуска еще в оставшееся время, сколько тут, даже меньше,
1: держать
0: чем 20,
1: тонусе,
0: держать
1: да.
0: в тонусе. Держим в тонусе и всех вас, поскольку приятнейший подарок от Stenders, бренда средства для ванны, ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы, ценить богатство, природа подает пример, когда стоит двигаться вперед, а когда позволить себе немного покоя.
1: Продукты Stenders созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию.
0: Каждый ритуал Stenders – приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Друзья, Stenders – подарок в коде доступа. А сейчас про самого красивого поднимет настроение многим Александр Рева.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
3: СВХ+.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Итак, дорогие друзья, первую цифру нам сегодня подарит Всемирный день крокодила, который отмечается именно сегодня, 17 июня. Этого большого друга крокодилов финны называют Муксис. А под каким именем он известен нам с вами?
3: Что же спрятано под единичкой?
2: Под единичкой у нас Данди из крокодила по имени Данди.
3: Под двойкой?
2: Под двойкой Лакоста, знаменитая фирма с крокодилом на логотипе.
3: И тройка?
2: Чебурашка.
1: Вторая цифра.
2: Цифра номер два у нас посвящена Всемирному дню карате. Известный представитель карате мира Чак Норрис, кроме спорта и кинокарьеры, успешно владел еще одним видом искусства. А вот каким?
3: Единица.
2: Он писал и исполнял свои песни.
3: Двойка.
2: Он ваял скульптуры.
3: Тройка.
2: Он писал книги, может быть.
1: Третья цифра.
2: В 1885 году, 17 июня, в Нью-Йорк прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки. Знаменитая Статуя Свободы приехала. Статую Свободы привезли в США, причем не целиком. Сначала доставили только эту часть тела. А вот какую назовите?
3: Назовите эту часть тела. Итак, под единичкой сегодня.
2: Руку.
3: Под двойкой.
2: Ногу.
3: И тройка.
2: Голову.
1: Последняя цифра.
2: Празднует день рождения сегодня Максим Покровский, российский музыкант, певец, композитор, лидер группы «Ногу свело». А вот какая из песен «У ногу свело» из перечисленных ниже реально существует?
3: Реально существует?
2: Реально существует.
3: Единица.
2: Расстроена, потому что беременна.
3: Двойка.
2: Голодна, потому что беременна.
3: Тройка.
2: Счастлива, потому что беременна.
3: Удачи.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле.
1: Итак,
2: это если этот, когда этот ребенок повзрослеет из заставки, он будет так смеяться. Вот такой всю жизнь.
1: Какие предположения, как быстро он может повзрослеть?
2: Ну,
1: через пару недель?
2: Если работаешь, не покладая рук, как он прямо в эфире у нас, то здесь идет день за два.
1: Это опять намек на кого-то конкретно?
2: Это... Нет. Я даже не понял. Я, честно говоря, даже не понял, что это намек.
1: Видишь? Ну ладно. Будьте осторожны, пожалуйста, в своих формулировках. Код доступа. Отлично, сегодня сыграли. Громадное количество правильных комбинаций.
2: Стало быть, вопросы?
1: Хотелось бы узнать и правильно подтвердить свои знания или, наоборот, что-то новенькое узнать. Мне этот первый вопрос очень понравился про Муксиса или как там Финна его.
2: Да. Да, друзья мои, что за большой друг крокодилов зашифрован в Муксисе? Для англоязычных стран он топол вообще, в Германии его зовут Плумпс.
1: Плумпс!
2: Шведы знакомы с ним как с Друтеном. Вот это мне нравится больше всего. Друтен.
1: Друтен.
2: А финны зовут его Муксис. Для нас же он с вами Чебурашка.
1: Итак, Чебурашка был спрятан под цифрой 3.
2: Друтен Чебурашка.
1: Второй вопрос со Всемирным днем карате связан. Да. Известный представитель карате Чак Норрис. Он, конечно же, на самом деле, он чем только в своей жизни не занимался. Кинокарьера, но и также владел еще одним видом искусством. Каким?
2: Является он автором множества книг, от руководства боевым искусством до книг по саморазвитию и автобиографии. Все бестселлеры продаются на ура. Соответственно...
1: Еще одна троечка.
2: Писал книги, да. Итак, что у нас там первое прибыло из Статуи Свободы из Франции в Америку. По частям она добиралась через океан. Руку сначала привезли. Руку выставляли ее в разных городах, чтобы на люди посмотрели. Кинули денежку на все остальное, чтобы посмотреть, потом собрать. Позволило это в итоге собрать средства для завершения проекта. А так
1: итак,
2: одна рука бы и торчала вот там, понимаешь?
1: Как-то не очень было бы. Единичка... По факту уже 3-3-1. Четвертый вопрос, он был связан с лидером группы «Ногу свело». Какая песня у группы реально существует на самом-то деле?
2: Вспоминая творчество группы «Ногу свело», Максима Покровского, могло называться как угодно, но называется «Счастливо», потому что беременна. Есть даже одноименный, собственно, альбом.
1: Озвучьте правильный ответ.
2: А правильный ответ, друзья мои...
1: Какой код необходим, чтобы добраться до подарка Стендерс?
2: 1-3.
1: 3-3-1-3.
2: 3-3-1-3.
1: Ну что ж, время выбрать победителя. Сегодня будем поступать следующим образом. Что же вы расслабляетесь, Александр? Сейчас очень важный момент. Ответственность вся на тебе. Напрягся, да?
2: Ну.
1: Давай выберешь цифру от... Я сейчас так скажу. От одного до... Нет, давайте сделаем так. Начнем с тех правильных цифровых комбинаций, которые пришли... самыми последними. Так что давай с конца называй мне цифру от 1 до 20.
2: Число.
1: Число.
2: Так, ну и что? И теперь просто вот
1: назовите наобум. От 1 до 20.
2: Я вот...
1: А наобум?
2: Я когда не знаю, я называю 11. У меня был такой волейбольный номер когда-то.
1: Отлично.
2: Барабанные палочки.
1: Тоже люблю. 11, это прекрасно. Ну, вот и... Пока буду считать, определять победителя, мы с вами музыку слушаем этим утром в 9 часов и 37 минут.
3: Слышишь, комара?
1: Нет.
3: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
4: Лето на плюсе.
3: СВХ+.

0: между прочим, слушаю слова этой песни. Там тоже только что про мультики было. Это связано, имею в виду, так я немножко параллель вижу с
1: Чебурашкой.
0: Так, Иван у нас сегодня становится победителем. 11 назвал, я отчитала от правильных комбинаций. И Ивана мы поздравляем с Тендерса. Иван вас ждет, придется. Ну уж порадуйте нас своим приездом сюда, к нам, на пока еще... Не все здесь были. На Слокс 65 находимся, наш новый адрес.
1: Крокодилы, карате, Америка и ногу свело. Вот секрет вашего успеха, дорогой Иван. Поздравляем. Придерживайтесь этих важных вех в своей жизни и впредь. Может, еще где-то повезет.
2: СВХ плюс.

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
1: Когда ж, в какой момент вам микрофон включать? А вот, вернулся, появился.
2: Зачем ты его выключаешь вообще?
1: Ну, иначе мы тогда вообще никуда не продвинемся.
2: Ну.
1: И время так быстро не будет лететь. Ты ведь
2: хотите
1: уже спешишь? Уже на чемодане сидишь в 9 часов и 48 минут.
2: Да
1: хотя нет. Утром, помни, сказал, что сам как чемодан. Поэтому тебе чемодан не нужен.
2: С несколькими ручками. Я такой, я удобный. Удобный чемодан. Без колесиков, правда. Я обещал светскую хронику.
1: Было дело?
2: Ну вот. Во-первых,

0: одного и вторую все четко. Вот. Как будто ты прям там и присутствовал, или либо тренировался. Ну, слушай,
1: новость на самом деле печальная, я считаю.
0: Почему? Да,
1: потому что мы Зендею потеряли, Тома Холланда потеряли.
0: Зато им теперь
1: мало
0: хорошо.
1: Мало нам того, что мы недавно Интришу потеряли. Опять вернулись к местным светским новостям.
0: Как потеряли? Она под фамилией другой, но продолжает все то, что было в ее жизни до этого, и еще больше даже.
1: Все равно слишком больно. Поэтому вернемся к Тому Холланду. Он подальше, не так больно. Том Холланд дал большое интервью, а также появился на обложке нового номера журнала Esquire. Актер рассказал, что дал мне стилист и друг Зендея. Еще в марте сообщил, что свадьба состоялась, слил информацию в прессу, так сказать. Но так как фотографий с торжества не было, типа
0: подтверждающих, что это вообще свадьба была.
1: Поклонники мне понравилось, пошли интересным путем. Они просто стали генерировать изображения сами с помощью искусственного интеллекта. Ну, типа, примерно так могла бы быть свадьба Тома Холланда и Зендеи.
0: И этом, как теперь верить этому?
1: При этом фотографии эти попались на глаза бабушки Тома Холланда. И увидев это, она подумала, что ее не пригласили на праздник. Вот, мол, свадьба-то была, а вот как бы... То есть это фотографии типа появились раньше, чем само торжество состоялось. Вот в чем была проблема. И бабушка обиделась на внучка за то, что вот, мол, нашел себе кралю какую-то и даже не показал. Ну, как-то так, моя бы бабушка сказала. А тут вот у Тома Холдена, наверное, какая-то другая, но не ваш. Актер не стал раскрывать подробности того, как прошла сама свадьба, лишь уточнил, что все члены семьи там присутствовали, включая бабушку. Однако рассказал, что отношения с Зендеей занимают важную роль в его жизни. Вот здесь пошли вот эти самые сахар, вот эти все...
0: Сопли.
1: Я хотел сказать, слезы в сахаре. Ну, ладно. Ты сказала, в нашем бизнесе могут возникать очень стрессовые ситуации. Тоже мне свадебная речь. В нашем бизнесе могут возникать стрессовые ситуации и действительно примерно иметь фундамент отношений, который выдержит испытанием времени. Это что за речь вообще партийная какая-то? Том Холланд. Алло. Про Зендея, тем не менее, все-таки тепло получилось с ним сказать. Что касается меня, я нашел своего человека, чаечка. Она мой лучший друг. И я счастливее, чем когда-либо, когда я с ней. Но я также никогда не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас. Ну да, вспоминая, как она в «Дюне» ему дохает людей.
0: Он в роли Человека-паука.
1: Ну, это же кино, это придумано. А «Дюна» — документальный фильм. Он в безопасности. Паучок.
0: Завидуешь?
1: А почему нет? А что, запрещено?
0: Паук!
1: Паук.
0: Счастливы оба.
1: Паукам. Пауку завидую.
0: Такая небольшая светская.
1: Пара познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук. Возвращение домой» как раз.
0: Шоу-биза, он такой.
1: Вот. Это все, пока из светской хроники мне доступны. Из той, что я вообще знаю, имена, фамилии различаю.

0: пусть у них все получится. И пусть их шоу бизнеса не разлучит, каждый своим творческим направлением занимается, а вместе свою личную жизнь, так не очень на публику выдавая, проводит вместе.
1: Да, конечно. Совет да любовь, что называется. А я все продолжаю песни для проекта «Плохие песни Союза» писать в уме. Сейчас вот. Когда невеста хороша и молода, неважно, что усы и борода. Ну,
0: завершаем час на позитивной ноте.
1: Простите.
0: До 11 вместе с вами. Хорошего настроения. 9 часов 56 минут. Через пару минут узнаем подробности о погоде. Там все настолько переменчиво. И, конечно, в 10 часов актуальные новости. Алексей Новак появится в студии СВХ+.
2: СВХ+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Сегодня он вернулся пораньше и даже, надо сказать, вовремя. Саш Прокудин, продолжаем утренний эфир не до 11.
2: Здрасте, я вернулся.
1: Чуть пораньше отпросился, уже начиная сегодняшний эфир.
2: Я вернулся, но скоро ухожу.
1: Так, что же вы так тихо? Я правильно микрофон включил?
2: Это от тебя зависит сейчас.
1: Диана. Или вы как-то сдулись уже к этому
2: моменту? Вернешься тут, а микрофон твой уже выключили. Понимаешь, как бывает? Как устроена жизнь. Да. Но пока мы вместе, дорогие друзья, и у нас с вами замечательные минуты общения, давайте же сделаем его насыщеннее, считаю. Каждый день работы праздник, а в такой среде, как радио, вместе с радиослушателями праздник вдвойне, необходимы

0: tosty. Радио Тосты. Маленькая тренировка выходных. Что за праздник без тоста? Поэтому, дорогие друзья, на 25-45-25-25 ждем ваши тосты. Это не просто так, это конкурс, в котором и будет победитель, и будет приз. Тосты очень простые. Сегодня представьте, что вы тостом провожаете коллегу в отпуск. Как, Диана, тебе нравится?
1: Да-да-да, у меня сразу некие ассоциации, но это очень нужно. Ну, или с чем? Это очень нужно.
0: Все-таки давайте с кем?
1: Или с чем?
0: Ладно.
1: Мы должны тебя достойно проводить в заслуженный отпуск. Радуемся вместе с тобой. На 25-45-25-25 ждем.
0: Да, я это частный вариант. Это не обязательно.
1: Ладно.
0: Ваши тосты должны
1: быть шире. Ну, ты как пример, очень хороший пример.
0: Тост, которым можно проводить коллегу в отпуск. Не обязательно добрый, кстати, хочу сказать. Угу. Ну, это же, когда коллега
1: Тем
0: уходит.
1: Тем более, учитывайте, это ведь Саш Прокудин. Ему действительно можно и злые, и ироничные.
0: Не злые, ироничные, давайте. Ироничные.
1: А, то есть злые не нравятся уже.
0: С двойным смыслом каким-то уже.
1: Ну, постарайтесь.
0: А тосты бывают злыми вообще? Чтоб ты сдох! Этот, что ли?
1: О приятном. Приз действительно достойный. Откладывали каждый час до прямой финишной.
0: Я сейчас буду все думать над своими тостами.
1: Финальная стадия. Помолчи, отдохни.
0: Хорошо.
1: Расскажу про приз. Два билета на концерт группы Нэнси. 19 августа. Концертный зал Дзинтари. Анатолий Бондаренко у нас гостил какое-то время назад. Много что интересного рассказал, поведал. И, ну, не только благодаря этой встречи, конечно, потому что поддерживаем. У нас есть возможность кому-то из вас подарить билеты и поход на этот концерт в Дзинтари. Ну, не должно завершение.
0: Культовая группа определенного временного периода, безусловно, и для определенных любителей определенного жанра. Дым сигарет с ментолом разбуди, споет ночью кто угодно. Поэтому кому-то повезет.
1: Итак, финальную, давай еще раз обобщим, что мы ждем от слушателей.
0: Итак, мы ждем от вас, дорогие друзья, ваших тостов в честь коллеги, который уходит в отпуск. Радио Тосты. Ведь жизнь – это праздник.

0: uzlūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikērs piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikērs LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
6: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
7: Čiu-čiu, te mūši māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
10: СВХ+.

0: на опыт. Сегодня коллегу в отпуск провожаем, немного завидуем, немного грустим, но в основном завидуем. Это честно, нечестно, решать вам. Кстати, одна из версий радиотоста, это тост, это тебе, Саша.
1: Это такое ощущение, что человека уже нету, ну, в смысле, в кабинете.
0: А это уже ваша интерпретация.
1: Он уже ушел от нас. Стоит, значит, ну, не рюмка с хлебом, а бокал с мартини с брускеттой. Наверное, так стоит вспоминать коллегу, который ушел от нас в отпуск. Да, но это мои варианты.
0: Это тот, кто уже ушел?
1: Да.
0: Ладно, как тебе такое? Выпьем за твой отпуск. Желаем тебе так же хорошо отдохнуть, как и мы теперь целый месяц будем отдыхать. Ну, кто-то, наверное, со своим отпуском сравнивает. А вы уже уходите? Без вас так хорошо. За временно безработного по собственному желанию.
1: О, красиво, временно
0: я
1: безработный.
0: Знал, понравится. Временно безработный по собственному. Не заставляли, подтверждаю. За отпуск пусть он будет как Wi-Fi в хорошем отеле. Быстрый, стабильный, без начальства рядом. Тут-то на самом деле...
1: Wi-Fi без начальства рядом. Хороший, как Wi-Fi без начальства рядом.
0: Ну, как-то...
1: Ну, ладно, окей. Мне вот это понравилось.
0: Быстрый, стабильный, это про Wi-Fi.
1: Желаем, чтобы единственным твоим рабочим инструментом был штопор, а самым сложным совещанием – выбор между морем и бассейном.
0: Прекрасно. За коллегу!
1: Рабочий инструмент.
0: Александр Прокудин, теперь он будет игнорировать всех официально.
1: Что за поклёп? Я и сейчас официально игнорирую.
0: На ближайшие 2 недели твой главный проект – это ничего не делание. И пусть в отпуске единственной сложной задачей выбрать между ничего не делать или вообще ничего не делать. Саш, за тебя.
1: Это начальник прям говорит, коллеги, подчиненные говорят. Значит, выбираем вас для,
0: либо первый вариант,
1: для очень главного проекта, очень важного проекта. Угу. Ничего не делать, 2 недели.
0: Да.
1: Или, если хотите перевыполнить, вообще ничего не делать.
0: В срок уложитесь.
1: В срок уложиться – это главное, да. Хороший.
0: Желают провести тебе отпуск так, чтобы потом неделю еще, как минимум, рассказывать только приличную часть впечатлений. Неприличную не надо, ты ее и так в эфире выдаешь все время. За отдых, Саша, ты его заслужила, мы тоже заслужили, но повезло почему-то тебе.
1: Ну, это да. Ну, как почему-то? Ну, просто, ну, как-то, ну, я лучше в глазах Вселенной. Не вообще, не, даже я так не считаю.
0: Важное дополнение.
1: В глазах Вселенной я. Но хватит обо мне. Мы про коллегу, про гипотетического. Не про меня. Про себя я сам себе что-нибудь наговорю приятного. Вот, хорошо сдвинулось все это и едет довольно-таки уверенно. Напоминаю, это радиотосты, это конкурс, в котором можно выиграть билеты на концерт Нэнси. И мы с вами провожаем коллегу тостом в отпуск. Да. На паузе лето, на паузе лето, оставили где-то, на паузе лето. СВК плюс.

0: Радио Тосты. Ведь жизнь – это праздник.
1: Отдохнуть так, коллеги, чтобы забыла пароль от телефона и дорогу на работу. Вот пароль от телефона как-то не очень хорошо, мне кажется, забывать. Тогда дорога. Без связи.
2: Человек, похоже, там много чего забудет. Если человек, который тебя
1: очень-очень поддерживает. Игорь, в очередной раз отдельный привет вам. Сашка пишет. Так. И у меня есть подозрение, это тот самый Сашка, который сегодня пытался отгадать песню про розы.
2: Ну, не помогли.
1: Возможно, я ошибаюсь. Да. Не помогли. Сейчас помоги, может быть, его версия.
2: Конечно.
1: Сейчас, минуточку.
2: Это у вас пролоббируем, если что. Главное, чтобы вариант был достойный.
1: Сашка пишет, да, желаю провести отпуск так, чтобы было бы что вспомнить, но было стыдно рассказать. Версия «Спи спокойно, выключи будильник».
2: Вот это отлично.
1: Все, победитель.
2: «Спи спокойно».
1: Не факт. Все-таки будем голосовать сегодня.
2: Вы понимаете, сразу картина. Коллеги сидят такие за столом. У всех ноль.
1: Версия мне такая, на грани.
2: Один единственный человек улыбается, такой розовой щеки, потому что уходит в отпуск такой. Кто-то поднимается такой с серьезным лицом, скорбным. Такой, не чокаясь, спи спокойно, выключи будильник. Давай, за всех нас. Отдохни. Ну, отлично. Отличный вариант.
0: СВХ+.

0: Ну, поехали.
1: Люди бодрые.
2: Ну, из последнего выдам, да, тоже.
3: Давай.
2: Дым сигареты с ментолом пьяный, угар качает. Это коллега мой друг в отпуск от нас уезжает.
3: Ну, прекрасно, прекрасно.
2: Так, что еще у нас тут было, было, было, было. Ага, желаем тебе отличного отпуска. Если соскучишься по работе, ущипни себя, наверное, ты еще не проснулся. Ну и прочее, очень приятное, очень...
3: Добрых, доброжелательных таких светлых пожеланий коллегам хорошо отдохнуть. Мы зачитываем только те, которые, ну...
2: Все не могу, не успеваю.
3: Отличаются в какую-то сторону.
2: Ириночка, которая может, пусть отпуск зарядит внутреннюю батарейку до такой мощности, чтобы от нее радио превратилось в мега-супер-МС-радио, самое отпускное радио в мире.
3: О, боже ж мой. Вот. Слушайте, ну, у меня готов список финалистов, если что. Их четверо.
2: Угу.
3: Их четверо, на мой взгляд.
2: Четверо?
3: Да.
2: Ой, тогда усложняем.
3: Усложняем.
2: Ну, значит, ваша помощь будет необходима проголосовать.
3: Проголосовать.
2: Что у нас под номером один?
3: Временно безработный по собственному желанию.
2: Временно безработный по собственному желанию.
3: Нравится.
2: Хорошо.
3: Формулировка, безусловно, оригинальная. Пожалуйста, значит, циферка один.
2: Так.
3: Циферка номер два, это там, где... отправляю вас в командировку делать проект «Ничего не делать». Проект по ничего не деланию.
2: А, проект по ничего не деланию.
3: Да, значит...
2: Так, троечка.
3: Цифра 3. Мой краш, мой фаворит. Спи спокойно, выключи будильник. Вот. Ну и в тройку лидеров, сделав ее четверкой, ворвался вариант с Нэнси, безусловно.
2: Да?
3: Да, конечно.
2: Последние, которые...
3: И еще и в стихах. Еще и...
2: Ну, там кто-то очень хочет попасть, я так понимаю.
3: Еще и столько желаний.
2: Ириночка, кажется, это Ириночка. Ириночка, вы молодец.
3: А зачитай его еще раз.
2: Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает. Это коллега мой друг в отпуск от нас уезжает.
3: И грусть там одновременно, и зависть светлая, и как бы... Еще и омаж в сторону того, какой приз у нас в этом конкурсе.
2: Мы еще не объявили, что голосование открыто, а уже голосуют.
3: Ну, молодцы. Что сказать? Молодцы.
2: Да-да, друзья.
3: От одного до четырех
2: надо, присылайте циферки. Кому отдаем? Кому
3: сейчас
2: отдаем?
3: Мы быстренько определим, кто у нас самый-самый попавший в сердечко народу, чей тост самый оказался точным.
2: Ну, такая нешуточная борьба будет
3: и
2: идти.
3: И пойдет он на Нэнси.
2: Да. Тут твой фаворит, смотри, тут у меня есть тоже фаворит.
3: А
2: тут общий фаворит. Не скажу.
3: Тот, кто победит, да?
2: Вот. Друзья, голосуем. 25-45-25-25. Таким образом определим, кто сегодня становится у нас автором самого лучшего и отправится 19 августа в концертный зал «Дзинтер», и там выступит группа «Нэнси».
1: СВХ+.

0: эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Ну что ж, отправляем тебя в отпуск, Саша. Желаем все то, что нам присылали, и еще больше от меня лично. Также напутствующие слова. Я тебе тоже говорю, спи спокойно, выключай будильник. Можешь теперь официально нас всех игнорировать. Впрочем, это твое любимое. Шучу. Отличного тебе отпуска, хорошо отдохнуть. А побеждает у нас сегодня версия Елены. Как я и предполагала, борьба очень суровая была за временно безработного по собственному желанию. Вот так вот.
2: Это он победил?
1: Да.
2: Ну, молодец, красавец.
1: Елена.
2: Красавица Елена, умница. И один из первых вариантов. И смотрите, какой сразу точный оказался. Поздравляем.
1: Ну, да, и не переживайте.
2: Всем так, спасибо.
1: У кого? Ириночка тоже последняя версия, где в Блетеном был...
2: Спи спокойно, выключи будильник. Это Дайнис?
1: Если я правильно поняла, то это Дайнис.
2: Чувствуется Дайнис. Мужское восприятие мира. Немножечко.
1: Да?
2: В этом всем. Вот, Дайнис,
1: вот
2: спасибо отдельно вам за такую прекрасную версию.
1: Эхо.
2: Вот, оставляю вас в нежных, на маникюренных руках Дианы Саула. Сам откланиваюсь и бегу с чемоданом в аэропорт. Пора, знаете ли, как ни, с вами нехорошо, а расставаться приходится. Что делать? Диана, спасибо тебе за прекрасно проведенные полнедели.
1: Ну что еще хорошего скажешь?
2: Был очень рад. Привет Володе и ему спасибо за прекрасно проведенные полнедели. Если бы не он, то не было бы. Вот. И вам, друзья мои, в очередной раз сердечки посылаю. Всеми видами этих вот сочетаниями пальцев.
1: Uh-huh. А ты умеешь? Я все никак не могу научиться. Это мне вообще очень нравится.
2: Я один из первых стал, кстати, вот это вот увидел корейское, вот это из двух пальчиков.
1: Uh-huh.
2: Кстати, ты знаешь, что это говорят, что это вот это все сердце оказывается?
1: Да.
2: Вот это сердце, а это две
1: точно,
2: вены.
1: Точно, вижу.
2: Ну, не туда ушли. Все, мне пора.
1: Саша,
2: я
1: пока
2: уже не об этом думаю.
1: Благодарю тебя.
2: Оставляю свое сердце с вами. Все остальное, весь остальной ливер уношу из студии. Пока.
1: Пока. Хорошего тебе отдыха.

0: ушел, собрал чемодан, последний напутствующий для меня прям комплимента ощутила. Говорит Саша Прокудин, такое ощущение, что Юрин сидит за пультом. Провожаем 10 часов 45 минут, но в рамках утреннего эфира мы еще до 11 вместе с вами этот временной отрезок проведем. Всем желаю отличного настроения в 10 часов и 45 минут.
1: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organismam vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 0100-6832-0100-6410-0100-54114.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
5: Lidl стоит того.
7: Ваш ребенок увлекается музыкой?
0: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
7: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
0: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
7: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
0: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
8: Пусть лето зазвучит ярко.
7: Подробнее Gymnasriffs.lv.

если вот так честно сказать, хочется это оставшееся время в рамках утреннего эфира провести очень беззаботно. Именно такой настрой сейчас, оставшись в студии пока одна, но скоро на смену придет Полин Кузьмина. И в целом этот день мы с вами так или иначе, ну, продолжать будем. Настроение. Кто-то писал о том, что погода действительно до сих пор еще не летняя. 17 июня, среда, до праздников Лига. Сколько у нас тут осталось? Раз, два, три, четыре. Если до официального празднования Лиги, я имею в виду те дни в календаре, которые красным отмечены. Ну, а по факту, как подметил Саша Прокудин, то мы с вами уже большую часть этой недели оставили позади. Желаю, чтобы то, что еще нам с вами преодолеть и необходимо, прошло в очень радостном, веселом, несложном. Это, наверное, ключевое ритме. Продолжение. Клава Кока в 10 часов 51 минуту. Она какое-то время нас уже призывает, что дружить надо в губы. Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. СВХ плюс. Смотрю на тебя.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Все, друзья, пора и мне откланяться, тем более только что получила от коллеги общий email по поводу того, что уже нас там ожидают сладости, разные вкусные штучки. Связано это с днем имени. Сегодня по латышскому Артурс и Артис отмечают день имени. Есть у нас и имя Артис в коллективе, Артис Волфс, которому большущий привет передаю и пойду отведаю те вкусности гардуми, которые уже, как он написал, галда лыкты. Завершаем утреннюю часть. Что будет дальше? А дальше будет по-другому. Это факт. Иначе, может, лучше, но в любом случае скучно не будет. Касательно утренних эфиров, которые в продолжении, пока Владимир Вэлл отдыхает, набирается сил, чтобы вновь энергичным вернуться в эфир. Через какое-то время это произойдет. В рамках сегодняшнего в 10:55 17 июня. Говорю всем отличного продолжения. Встречайте через минут 5. В студии появится Полина Кузьмина. Ну а я, Диана Саула, говорю вам до завтра с 7 до 11. Будем вместе.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня местами ожидаются дожди. При этом усиливается и влияние антициклона. Облачность постепенно уменьшится, начиная с юго-восточных районов. Ветер сегодня западный, северо-западный, в основном порывистый, местами до 15-16 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 20 градусов. Лепая, Вентспилс, Даугавпилс и Резекне одинаково, до плюс 17. В Риге плюс 18, плюс 19 градусов, возможен кратковременный дождь.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в еврозоне вступают в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка, что означает более дорогие кредиты и рост платежей по займам. Центральная избирательная комиссия Латвии сегодня расскажет, как идет подготовка к парламентским выборам, назначенным на 3 октября. В ближайшие дни в Латвии заметно потеплеет, однако, начиная с середины следующей недели, то есть с яного дня, 24 июня, температура опять снизится.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в еврозоне вступают в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка, что означает более дорогие кредиты, в том числе для жителей Латвии. Базовая ставка выросла на 0,25% пункта до 2,4%. В ЕЦБ объясняют это решение, принятое на прошлой неделе, новой волной инфляции в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке и проблем с поставками нефти. Тем временем Банк Латвии понизил прогноз развития экономики Латвии в этом году. Раньше ожидался рост почти на 3%. Теперь ВВП, по новым прогнозам, ВВП Латвии вырастет в 2026 году, в лучшем случае на 2%. А цены в этом году вырастут на 3,5%. Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожиданий, что после соглашения США и Ирана о прекращении войны будет снова открыт для судоходства Ормузский пролив. Сегодня утром баррель нефти торгуется в районе 76-79 долларов, в зависимости от марки нефти. Официальное подписание соглашения между США и Ираном планируется в эту пятницу в Швейцарии. Центральная избирательная комиссия Латвии сегодня расскажет, как идет подготовка к парламентским выборам, назначенным на 3 октября, и о том, к каким рискам готовит систему, что там с вопросами безопасности, готовности электронного реестра избирателей и других цифровых решений. Напомню, весной государство расторгло контракт с разработчиком IT-платформы для выборов компании RIX Technologies, потому что нужные работы не были выполнены. Затем эту задачу передали 3 государственным либо окологосударственным компаниям. ТЭТ, ЛМТ и Латвия Свалс Межи. Уже на этом этапе в Центр избиркоме начали готовиться к худшему из возможных сценариев, если в день выборов придется обходиться вообще без компьютерных систем. В том случае, если они будут не готовы. В таком случае подсчет голосов может затянуться на неделю и дольше. Тем временем Государственное агентство цифрового развития признало, что риски при подготовке избирательной платформы все еще сохраняются. До 30 июня систему должны довести до состояния без серьезных изменений, но остаются вопросы по срокам доработки отдельных модулей и по возможным сбоям в период подачи списков кандидатов. При этом в агентстве заверяют, что критически важный функционал сейчас в приоритете, система постоянно тестируется и жалоб на ее работу пока нет. В ближайшие дни в Латвии заметно потеплеет, но начиная с середины следующей недели, то есть с яного дня, 24 июня, температура снова немного снизится. Завтра по стране прогнозируют до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность, осадков будет мало, дождь возможен лишь местами. В субботу ожидается в основном сухая и солнечная погода, и воздух прогреется уже до плюс 22, местами до плюс 27 градусов. В воскресенье может стать еще теплее, будет даже душно и очень вероятны грозы, по крайней мере, местами. Кстати, в воскресенье 21 июня в 11.24 наступит летнее солнцестояние. Это будет самый длинный световой день в году. В Риге, например, он продлится 17 часов и почти 53 минуты. Ночь, соответственно, будет всего 6 часов и 7 минут. Погода в эту ночь с субботы на воскресенье ожидается преимущественно сухая и сравнительно теплая, будет от 13 до 18 градусов. На следующий день, то есть в понедельник, 22 июня, будет солнечно и без осадков, но на пару градусов прохладнее, чем в выходные. Затем, начиная со среды, 24 июня, ожидается дальнейшее понижение температуры, в каких пределах не сообщается. Впрочем, долгосрочные прогнозы не точны. По одной из версий, очередной циклон принесет в Латвию облачную и дождливую погоду и в первых числах июля, но другой сценарий предполагает осадки лишь местами, а во многих районах будет плюс 20 градусов и выше. По сообщению Рижской думы, в столице Латвии Лига и Янов день будут отмечать сразу на 3 площадках – в Гризень-Каунсе, Дзегуш-Каунсе и в Зеленом театре Межа-парка. Праздничные программы начнутся там вечером 23 июня и продлятся до рассвета 24-го. Вход везде будет бесплатным. Предприятие Рига Сатексом сообщило, что 23 и 24 июня весь общественный транспорт в Риге будет бесплатным. А в ночь на 24 июня пустят также дополнительные рейсы автобусов, трамваев троллейбусов и ночных маршрутов. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

недооценивают. Вот насчет любимок, интересный факт, по данным свадебных организаторов и статистики ряда стран, пары, которые выбирают для свадьбы середину недели, нередко оказываются более практичными в принятии решения и меньше подвержены стрессу из-за организации торжества. А еще свадьбы по средам или по средам часто обходятся дешевле, потому что некоторые родственники уж не могут прийти, особенно дальние. В общем, молодожены начинают семейную жизнь без лишних расходов. Сейчас как раз сезон свадеб в самом разгаре. Если у вас намечается впереди столь радостное торжество на всю жизнь, то я вас от души поздравляю горько.

вообще среда считается днем баланса. Здесь не только бухгалтерам привет, здесь вообще всем, потому что понедельник уже позади, пятница еще впереди. Ну и значит, сейчас идеальное время, чтобы оценить, как проходит неделя, успеть сделать что-то важное для себя. Более того, спланировать длинные выходные, которые уже достаточно скоро наступят. Так что я вам, дорогие слушатели, хочу пожелать отличной среды, прекрасного настроения и оставайтесь с нами.

0: ПК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ Плюс, твоя броня. 11:22, чемпионат мира по футболу, и Лионель Месси, конечно же, спортсмена, которого знают абсолютно все, и на этом чемпионате аргентинская легенда снова переписывает историю футбола. Сегодня практически на всех новостных порталах, как не зайдешь, везде фотография Лионеля. В матче против сборной Алжира 38-летний Месси оформил хет-трик. Он забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах, и буквально в одиночку привел свою команду к победе. Самое удивительное за всю свою невероятную карьеру на чемпионатах мира – это первый хэт-трик Месси. Человек, который, ну, выиграл практически все возможные трофеи, до этого ни разу не забивал 3 мяча в одном матче Мундиаля. Но на этом рекорды не закончились. Теперь в активе аргентинца уже 16 голов на чемпионатах мира. И этим достижением он повторил рекорд легендарного немецкого бомбардира Мирослава Клоза, который много лет единолично возглавлял список лучших снайперов мировых первенств. Кстати, больше всего впечатляет, что свой первый чемпионат мира Месси сыграл еще в 2006 году, то есть 20 лет назад. И тогда многие нынешние футболисты сборных мира только учились, ходили в школу, может быть, кто-то не родился. Ну а спустя 20 лет по-прежнему Лионель выходит на поле, устанавливает рекорды такого планетарного масштаба. Кстати, позади остаются такие великие имена, как бразилец Роналдо, у него 15 голов на Мундиале, а также Килиан Мбаппе и Герт Мюллер, у которых по 14 мячей. Вот, поздравляем поклонников Лионеля Месси. Ну и, конечно, не забываем, что с 11 июня по 19 июля весь футбольный мир, конечно, мы тоже следим за главным турниром планеты. Не забывайте, что по вторникам и пятницам около 11:30 спортивный журналист, обозреватель, комментатор на Анатолий Крейпанс приходит сюда в прямой эфир и рассказывает о самых важных событиях чемпионата. И о результатах матча, о ярких моментах, конечно, игре команд, турнирных интригах, изменениях в составах и предстоящих встречах. Коротко, понятно и с настоящим футбольным азартом. Кстати, дорогие радиослушатели, если, например, вы пропустили вчерашнюю встречу с Анатолием Крейпансом, то на канале радиостанции СВХ Плюс Spotify можно все это послушать.

0: 11 часов и 30 минут сегодня, среда, 17 июня. И давайте о погоде. Вот в ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, говорят синоптики. Однако после яного дня температура воздуха немного снизится. Завтра в четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Мое любимое слово в прогнозе — местами. Иногда непонятно, где, в каком месте. Но суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой. Температура воздуха повысится до плюс 22-27 градусов. Можете планировать что-нибудь на улочке, там барбекю, шашлыки, башлыки. Воскресенье станет еще жарче. При этом во многих районах возможны грозы. Кстати, воскресенье в 11 часов и 24 минуты наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой и в основном сухой. Температура воздуха не опустится ниже плюс 13, плюс 18. Согласно текущим прогнозам, 22 июня осадков не ожидается, будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные дни. Ну а после яного дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на праздники к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами. Опять вот эти места загадочные. А температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. Ну что, хочется пожелать всем, чтобы вы оказались в нужном месте в правильный момент. Или наоборот, не оказались в том месте, где вероятны вот эти дожди. Потому что, безусловно, очень бы хотелось предстоящий длинный уикенд, вот эти 5 дней провести, в том числе и на природе, наслаждаясь солнышком, чем быть вкусным и компанией самых любимых людей. Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: Везет тому, кто везет. СВХ+. Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ФХ Плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. 11 часов 45 минут. Привет Ирине, привет Станиславу, привет радиослушательнице, которую зовут Любовь. Спасибо большое за ваши теплые слова и картинки. Ну и давайте о чем-то таком добром и важном поговорим прямо сейчас. Вот представьте, ребенок лежит в больнице, впереди неприятная процедура, вокруг незнакомая обстановка и тревога. И вдруг в палату заходят доктора-клоуны. Они не лечат таблетками, уколами, но помогают справиться со страхом, отвлечься, улыбнуться и хотя бы ненадолго забыть о болезни. Сейчас в Латвии объявлен новый набор в школу докторов-клоунов. Организация «Доктор Клаунс» ищет людей, которые готовы поддерживать детей и их семьи в больницах по всей стране. От Риги до Даугавпилса, Резекна, Лепы, Венспилса, Валмера и Цесиса. Вот если вы захотели стать доктором-клоуном, то хочу вам сказать, что вы можете это сделать. Может сделать это любой совершеннолетний человек. Главное быть открытым, творческим, коммуникабельным, любить детей и быть готовым учиться. Верхней возрастной границы нет, скажу я вам, так что попробовать себя в этой необычной профессии можно в любом возрасте. Отбор будет проходить в несколько этапов: анкеты, собеседования и творческие занятия. Затем участников ждет почти год обучения. Будущие доктора-клоуны будут изучать актерское мастерство, медицинскую клоунаду, особенности работы в больнице и детскую психологию. После этого практика в больницах вместе с опытными коллегами. И вот если все сложится и пройдет в вашем случае успешно, уже летом будущего 2027 года новые доктора-клоуны, может быть и вы тоже, начнут регулярно работать в детских отделениях больниц, тем самым помогая детишкам переживать самые сложные моменты с улыбкой. Заявки на обучение уже принимаются. Возможно, именно ваш талант дарить хорошее настроение кому-то очень нужен, поэтому заходите на сайт. Это доктор Клоун, то есть доктор drclowns.lv, и оставляйте заявку. Там все наглядно, там вы разберетесь, я уверена, несложно. А еще я бы хотела сказать, что на YouTube-канале радиостанции СВХ Плюс можно посмотреть интервью с руководительницей доктора Клоунс Марианной Миловской, которая вчера побывала в гостях с утра у Дианы Саулы и Александра Прокузина.
0: СВХ Плюс.

0: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.лв. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
4: Lidl стоит того.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
6: Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.

местное время 11:54. Представляете, дорогие слушатели, психологи, им надо верить, считают, что самое подходящее время для принятия важных решений наступает именно в середине недели, в среду, примерно с полудня до 2:00 дня. То есть мы с вами скоро войдем в эту правильную фазу. Исследователи объясняют это довольно просто. К этому моменту мы уже успеваем войти в рабочий ритм после выходных, но еще не чувствуем особой усталости, которая обычно накапливается к концу недели. Голова наша работает достаточно ясно, да? Эмоции становятся более стабильными, а значит, возрастает шанс принять действительно взвешенное и правильное решение. Специалисты отмечают, что именно в этот промежуток времени с 12 до 14 в среду люди чаще соглашаются на новые проекты, принимают предложения о работе, решаются на важные разговоры и даже делают серьезные покупки. В отличие от понедельника, когда многие еще адаптируются к рабочему режиму, и пятницы, когда мысли уже начинают улетать куда-то к выходным. Ну, конечно, это не означает, что все судьбоносные решения нужно принимать строго по расписанию именно в эти 2 часа. Но если вы давно, например, откладывали разговор с начальником, хотели записаться, может быть, на какие-то курсы, начать новый проект, наконец, решиться на какой-то там шаг, не знаю, написать смс-ку или в WhatsApp человеку, который вас волнует, но вы до сих пор не решаетесь. Вот моя вам рекомендация вместе с психологами, может быть, попробовать, да, возможно, именно сейчас для этого подходящий момент. Используйте это время. В общем, желаю вам удачи, дорогие радиослушатели. 11:56. Впереди у нас новости с Алексеем Новаком, а мы встречаемся сразу после них.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня местами ожидаются дожди, при этом усиливается влияние антициклона. Соответственно, облачность постепенно уменьшится, начиная с юго-восточных районов. Ветер сегодня западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 15-16 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 20 градусов. Лепая Венспилс, как и Даугавпилс и Резекне, до плюс 17. В Риге плюс 18, плюс 19 градусов. Возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Центральная избирательная комиссия Латвии сегодня расскажет, как идет подготовка к парламентским выборам, назначенным на 3 октября, к каким рискам готовит систему, что там с вопросами безопасности. Госагентство цифрового развития уже признало наличие рисков. В еврозоне сегодня вступили в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка. Это означает удорожание кредитов. В ближайшие дни в Латвии заметно потеплеет, однако начиная с середины следующей недели, то есть с янного дня, температура снова немного понизится. В столице Латвии Лига и Яна в день будут отмечать сразу на 3 площадках: в Ризинкаунсе, Дзегушкаунсе и в Межапарке.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Центральная избирательная комиссия сегодня расскажет, как идет подготовка к парламентским выборам, назначенным на 3 октября, и о том, к каким рискам готовит систему, что там с вопросами безопасности, готовности электронного реестра избирателей и других цифровых решений. Напомню, весной государство расторгло контракт с разработчиком IT-платформы для выборов, компанией RIX Technologies, потому что необходимые работы не были выполнены. Затем эту задачу передали 3 государственным либо окологосударственным компаниям, то есть TET, Latvijas Mobilais Telefons и Latvijas Valsts Meži. Уже на этом этапе в Центрсберкоме начали готовиться к возможному худшему сценарию, если в день выборов придется обходиться вообще без компьютерных систем. В таком случае подсчет голосов может затянуться на неделю и дольше. В Госагентстве цифрового развития тем временем признали, что риски при подготовке избирательной платформы сохраняются. До 30 июня эту систему должны довести до состояния готовности. При этом остаются вопросы по срокам доработки отдельных модулей и по возможным сбоям в период подачи списков кандидатов. В агентстве заверяют, что критически важный функционал сейчас в приоритете, и система постоянно тестируется, а жалоб на ее работу пока нет. Сегодня в еврозоне вступили в силу новые повышенные процентные ставки Европейского центробанка, что означает более дорогие кредиты, в том числе для жителей Латвии. Базовая ставка выросла на 25 базисных пунктов до 2,4%. В ЕЦБ объясняют это новой волной инфляции в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке, а также проблем с поставками нефти. Тем временем Банк Латвии понизил прогноз развития экономики страны в этом году. Раньше ожидался рост ВВП почти на 3% по итогам 2026 года. Теперь же он вырастет, по новому прогнозу, в лучшем случае на 2%. А цены в Латвии в этом году вырастут на 3,5%. Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне ожиданий, что после соглашения США и Ирана о прекращении войны снова будет открыт для судоходства Ормузский пролив. Сегодня утром баррель нефти торгуется в районе $76-79 в зависимости от марки нефти. Официальное подписание соглашения между США и Ираном планируется в эту пятницу в Швейцарии. После этого Тегеран и Вашингтон рассчитывают начать переговоры уже по окончательному соглашению, включая ядерную программу Ирана. Одно из главных препятствий для сделки с Тегераном – это по-прежнему ливанское направление. В Ливане действуют иранские прокси, террористическое движение Хизбалла, и Тегеран требует прекратить израильское наступление там. Израиль же не считает себя связанным американо-иранским соглашением и видит в этой сделке угрозу для своей безопасности. При этом накануне на саммите Большой Семерки во Франции Трамп заявил, что Израиль должен ответственнее действовать в Ливане, что израильский премьер Нетаньяху должен взять на себя больше ответственности за эту войну. Также Трамп дал понять, что США вскоре могут вернуться к нефтяным санкциям против России. В марте их смягчили временно из-за нехватки топлива на мировом рынке. Срок этих послаблений истекает сегодня. В ближайшие дни в Латвии заметно потеплеет, однако начиная с середины следующей недели, то есть с янного дня, 24 июня, температура немного снизится. Завтра по стране прогнозируют до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность, осадков будет мало, дождь возможен лишь местами. В субботу ожидается в основном сухая и солнечная погода, и воздух прогреется до плюс 22-27 градусов. В воскресенье может быть еще теплее, и очень вероятны грозы. В воскресенье 21 июня наступит летнее солнцестояние. В половину 12-го днем, точнее в 11:24. Это будет самый длинный световой день в году. В Риге, например, он продлится 17 часов и почти 53 минуты. Ночь, соответственно, будет всего 6 часов и 7 минут. Погода в эту ночь, суббота на воскресенье, ожидается преимущественно сухая и сравнительно теплая, плюс 13, плюс 18. В понедельник, 22 июня, будет солнечно и без осадков, но на пару градусов прохладнее, чем в выходные. Затем, начиная со среды, 24 июня, ожидается дальнейшее понижение температуры. Впрочем, долгосрочные прогнозы не точны. По одной версии, очередной циклон принесет в первых числах июля облачную и дождливую погоду. Другой сценарий предполагает осадки лишь местами, и во многих районах будет плюс 20 градусов и выше. По сообщению Рижской думы, в столице Латвии Лига и Янов день будут отмечать сразу на трех площадках – Гризинкаунсе, Дзегушкаунсе и в Зеленом театре Межапарка. Праздничные программы начнутся вечером 23 июня и продлятся до рассвета 24 числа. Вход везде будет бесплатным. Предприятие Рига Сатекс сообщило, что 23 и 24 июня весь общественный транспорт в столице будет тоже бесплатным, а в ночь на 24 июня пустят дополнительные рейсы – автобусов, трамваев, троллейбусов. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Смотрю на мир, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
1: СВХ+.
4: Ты думал все понарошку,

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Помнишь, как в школе танцевал медляк соли?
1: СВХ плюс.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина.
1: Обороты дня, СВХ Плюс, твоя броня.
2: Добавляем обороты, 12 часов и 13 минут. Всем доброго дня и классного настроения. Вот если верить психологам, мы сейчас находимся как бы в таком самом удачном времени недели для важных решений. Об этом я недавно рассказывала. Вот именно среда, время примерно с полудня до 2 часов дня считается периодом, когда голова работает особенно ясно, эмоции не мешают здраво оценивать ситуацию. Так что если давно вы хотели на что-то решиться, возможно, именно сейчас тот самый момент. И вот, кстати, слушатели пишут: я собираюсь как раз к шефу на ковер, Сергей. Вот не знаю, чую, что не особо

Счастливый будет разговор. Сереж, ну, желаем вам успехов. Оскар пишет: принял ответственное и правильное решение в среду уйти в отпуск. Супер! Еще вот от Игоря есть: не верю во все эти советы психологов. Они все странные люди, часто с проблемами сами. Им самим надо к специалистам. Игорь, ну вот не надо. Чувствуется какой-то вот у вас там личная, может быть, неприязнь к какому-то определенному человеку, психологу. Но, тем не менее, профессия психолога, я думаю, что со мной многие согласятся, крайне важна, потому что помогает людям лучше понимать себя, справляться с трудностями, принимать более здоровые, осознанные решения. Я лично доверяю психологам, и тем более своему психиатру и психотерапевту. Не, ну а что? А, ну как? Все надо лечить иногда, да? В том числе и голову, почему нет? Ну, а мы продолжаем, конечно, безусловно, этот день вместе с классным, хорошим настроением. Заряжаем вас исключительно на позитив. Подумайте, с 12 до 14. Ну, можно попробовать действительно поверить этим психологам, и реально произойдет с нами что-то такое волшебное. Я почему-то в этом даже не сомневаюсь.

0: В порядке, все замечательно. Сегодня среда, 17 июня. И вы знаете, сегодня отмечается какой праздник? Ну, разные, конечно, но сегодня отмечается Всемирный день кия-карате. Вот если вам кажется, что карате осталось где-то в фильмах про 80-е и 90-е, то это я вам хочу сказать не так. Сейчас карате все еще один из самых популярных видов единоборств в Европе. Вот, кстати, интересно, слушают ли нас каратисты? Поприветствуйте тогда всех. Номер 25452525. Кстати, в состав Европейской Федерации карате входят 52 национальные федерации, а чемпионаты Европы собирают спортсменов более чем из 50 стран. Вот Сергей пишет: «Йоу, я каратист в душе». Спасибо большое, Сережа. Во, Игорь написал: занимался карате в юности. Супер. И достигли ли вы каких-то высот? Кстати, на чемпионате Европы 2025 года в Ереване выступили свыше 550 лучших каратистов континента. Но насколько карате популярно по сравнению с другими боевыми искусствами, можно задать вопрос. Интересно, что в Европе лидерами по числу занимающихся все-таки остается дзюдо. По оценкам спортивных федераций и профильных организаций, дзюдо занимаются более 2 миллиона европейцев. Но карате тоже входит в число самых массовых единоборств, а в отдельных странах даже обгоняет дзюдо. Например, в Германии официально зарегистрировано около 145 тысяч каратистов против примерно 132 тысяч дзюдоистов. Пятерку самых популярных единоборств Европы сегодня также входят тэквондо, бокс и стремительно растущий бразильский джиу-джитсу. Последний за последние годы показывает один из самых высоких темпов роста среди всех боевых искусств. Ну вот, если вы занимаетесь подобными видами спорта, я вас от души поздравляю. И, кстати, хочу сказать, что тоже занималась какое-то время боксом. Безусловно, это больше был такой фит-бокс. Не знаю, вышла бы я на реальный ринг, но вот так вот позаниматься, это, безусловно, супер кардио-тренировка. Очень себя прекрасно чувствовала. Особенно мне нравилось прыгать на скакалке, там всякие вот эти шажочки левой-левой, правой. Иногда вот хочется надеть боксерские перчатки, как отмуту эту грушу, представляя себе совершенно другого человека. На тебе, на тебе, на. Ну вот, да. Лучше, конечно, злость всю оставлять где-нибудь вот в зале, не перенося ее в реальную жизнь. Итак, 17 июня. Поздравляю всех со Всемирным днем карате.
1: СВХ+.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: карате сегодня отмечается 17 июня. И, ну, среди прочих праздников, я даже не ожидала, что достаточно много каратистов или родителей каратистов среди наших радиослушателей. СЛХ Плюс. Вот Инесса пишет на номер 25452525. Добрый день, хотела поделиться. Мой сын начал ходить на карате, и я, честно, не ожидала, насколько это его изменит. Стал более собранным, уверенным. Даже в школе поведение улучшилось. Спасибо, что рассказываете о таких направлениях. Спасибо вам, Инесса. Андрей пишет, у меня дочь вот пошла заниматься, пока было 2 занятия. 5 лет дочери, а сам в детстве занимался тэквондо. Андрей, спасибо вам огромное. Да, дальше есть у нас сообщение от Арсения. Извините, но когда говорят про карате, то вспоминается крик кия, удар ноги и сапоги. А что это такое? А, ужас, это Арсений, как вы можете, это же неприлично. Как минимум, ваша кия, это про папу то, что, да? Нет, такое в эфире я не могу прочитать. Но кто помнит, тот помнит. Всем папам привет. И еще есть сообщение от Арины. Арсений, вы меня, все, я тут так нацелилась, красиво в эфире зачитывалась, у меня своими сапогами и кия сбили. Арин пишет, привет, у нас в группе карате ребенок просто бежит на каждую тренировку. Тренер отличный. Извините, Арина, пожалуйста, это Арсений виноват. Меня рассмешил. Тренер отличный. Дисциплина и уважение к себе и другим. Это прям видно уже через пару месяцев. Так, соберись. Очень рекомендую всем родителям попробовать. Спасибо, Арина. Ну, действительно, карате ведь развивает и физическую форму, координацию, силу, безусловно, выносливость, улучшает реакцию, улучшает, конечно, контроль над телом, но и, кроме того, занятие карате укрепляет дисциплину, о чем вот сейчас и пишут родители детей, кто отправился заниматься этим видом спорта, уверенность в себе и помогает лучше справляться со стрессом в повседневной жизни.
1: СВХ+.

комменты. Спасибо, что вы пишете нам. Очень приятно. Вот сегодня день каскадеров. Здесь просто про каскадера написал. День карате. И вот написал наш радиослушатель Алексей. Пишет: доброго дня. Самое лучшее радио в мире. Спасибо вам, самые лучшие слушатели. Алексей пишет: в связи с днем карате, может, и не из этой оперы, но вспоминается каскадер Иншаков. Почему-то как-то так. Хорошего всем дня и оранжевого эфира. Спасибо вам большое, Лариса. Приветики. И бывший муж был каратист, а самый прикол, он был очень на Чака Норриса похож. Ух ты! Ну и также здесь есть поздравления с музыкальной заявкой, которую прислала Наталья. Я передам это Диму Харову. Напомню, что с 15 до 16 в эфире программа «Хорошие новости», где помимо хороших новостей звучат и ваши поздравления, музыкальные заявки. Тем не менее, вот я так поняла, что в вашей семье много каратистов. Ракчеевы, Владлена, коричневый пояс, Злата, коричневый, Мирослав, оранжевый, желтый, а также Лопатина Полина, коричневые. Желаем им спортивных побед и успехов, бабуля и деда. Но мы тоже присоединяемся. Всем крепкого здоровья. Еще раз поздравляю всех причастных со Всемирным днем карате. Ура! Ае, ае, все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Камиль.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: А если саситься как-то куржного курупа с бимзегавсом авто? Мы засам. Moller Auto 136 punktu pārbaude mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера
7: Прежнего».
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтерия.

0: Это я могу только предполагать, но, как мне кажется, многие из вас, скорее всего, и на обеденный перерыв наше время. В этом случае хочу пожелать вам приятного аппетита. Кстати, вот тут Антон прислал фотографию. Мне кажется, издевается человек. Он пишет: я сейчас в отпуске, и вот мой обед. И здесь, представляете, картошечка, жареная картошечка. И, знаете, с чем? С лисичками, с грибами, как это вкусно выглядит. Рядом стоит тут стакан на фотографию Антона, в который, как мне кажется, что-то с градусом налили, такого янтарного цвета. Ох, Антон, Антон. Впрочем, знаете, я за вас порадуюсь. Это прекрасно, что вы проводите отпуск и так вкусно кушаете сейчас. У нас тоже у всех, даже если не запланирован такой большой отпуск, впереди длинные выходные. Может, и по грибы можно будет попробовать сходить. Кстати, пишут, что уже, да, появились лисички на центральном рынке рижском, правда, за какие-то, ну, умопомрачительные деньги. Тем не менее, люди их скупают, покупают. Но пока в самом начале пути грибной сезон, лисички есть, но за ними все еще приходится охотиться. В рамках будущего часа сходим с вами виртуально по грибы, расскажу, какие уже можно найти в латвийских лесах. А пока мы в ожидании Владимира Новодворского, который познакомит нас с новостями часа, после которых встретимся опять.
1: Скажи ты, скажи.
2: Радио СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне

0: Ха-ха, плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня местами ожидаются дожди. Температура воздуха от 15 до 20 градусов. Лепая-Венспилс до 17. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге 18-19 и возможен кратковременный дождь.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Брīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: цены на топливо вернутся на прежний уровень не ранее, чем через пару месяцев. На сегодня поданы 13 списков кандидатов на выборы в Сейм. В конце недели воздух прогреется до плюс 27. В Риге час дня, новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Рынок отреагировал на открытие для судоходства Ормузского пролива. Стоимость нефти опустилась до $81 за баррель. Экономисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться, однако в ближайшие недели они вряд ли вернутся к довоенному уровню. В зависимости от дальнейшего развития ситуации и скорости восстановления полноценного судоходства через пролив, цены могут вернуться к прежнему уровню в районе 1 евро 50 центов за литр в течение нескольких месяцев, а не недель, сообщает портал LSM со ссылкой на банковских экономистов. За прошедшие сутки для всех торговцев мясного павильона на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратнекс. Ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Помимо этого, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где можно торговать мясом. Со следующего года торговцев мясной продукцией планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно подготовив его, проведя коммуникации и оборудовав холодильники. Напомню, мясной павильон был закрыт из-за аварийного состояния крыши. На электронной платформе Центральной избирательной комиссии уже поданы заявки на участие в выборах Сейма от 13 партий и объединений. По прогнозам руководителя комиссии Мариса Зведриса, всего может быть подано 14 списков. Прием заявок продлится до 5 июля, а затем спустя некоторое время состоится розыгрыш номеров, под которыми списки будут участвовать в выборах. Также после этой даты будут проверены все кандидаты в списках на предмет годности для участия в выборах. Не прошедшие проверку по закону будут вычеркнуты. Дональд Трамп на саммите в Эвиане призвал лидеров стран Большой Семерки помочь США с разминированием Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины. Есть очень сильные ожидания, что он поддержит Украину. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что проведенные на саммите дискуссии, в том числе с участием Трампа, внушают определенный оптимизм. Этот оптимизм в отношении Белого дома разделяют и другие лидеры стран Большой Семерки, пишет «Политико». Восстановление Киево-Печорской лавры после масштабного российского удара и пожара может занять 2 года при оптимальном и положительном развитии событий. Об этом заявил генеральный директор Украинского национального заповедника Максим Остапенко со ссылкой на первую оценку экспертов. Повреждено более 80% крыши Успенского собора, но экстренным службам удалось предотвратить проникновение огня внутрь храма. Богослужения в ограниченном формате могут возобновиться через несколько месяцев, сказал гендиректор Киево-Печорской лавры. В ближайшие дни в Латвии воздух станет значительно теплее, однако, начиная с яного дня, температура немного понизится, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды. До конца недели дождей будет мало, а температура воздуха будет постепенно повышаться. В субботу и воскресенье достигнет плюс 27 градусов. На праздники придет циклон, который принесет облачную и дождливую погоду. Но, возможно, кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах превысит плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Да, новая игра у нас в рамках этого часа также состоится. Напомню, что всю эту неделю у вас есть возможность попасть в список финалистов и претендовать на хороший приз Геопика с симфоническим оркестром 21 ноября в Риге в Xiaomi Arena. Эти билеты мы будем разыгрывать в пятницу, но напомню, каждый день мы определяем финалиста в рамках конкурса Геобио. И сегодняшний день не исключение, поэтому у вас есть еще несколько минуток для того, чтобы почитать биографию Геопики, подготовиться. И не забывайте также номер для участия 25452525. Также в рамках этого часа где-то в половину у нас новости Риги и много другой интересной информации. Всем замечательного дня и потрясающей среды 17 июня.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкое тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur savas cenas iepriecina Līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums bols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 50.

0: 49 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество – и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Чуть-чуть ты можешь майно лотте земес. Шовасар мусу тема сакас лилайс дэйю фестивалс. Труши грежес балета. Лапсис випулё валси. Он сунс клаус дэйот. Так, а аставинзим. Костей пар свешенеким пи тема ватем. Брауц темос. Шей ты вгайда яуни пьедзивоим. Даудз приека он дэйес висе гимене. Билетис лотте зем.ЛВ. Чью!
4: СВХ плюс.

0: 15 минут. Хочу напомнить, что 21 ноября в Xiaomi Arena состоится особенное выступление Гио Пика. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Это будет концерт не в привычном формате. Знакомые треки прозвучат иначе. Буйна голова, фонтанчик с черным дельфином, там, где прошел ты, а там была луна, звезда. В общем, живые струнные духовые секции новым масштабом звучания. Все это добавит глубины, драматургии каждой композиции. Но, когда Гио здесь у нас гостил, он сказал вместе со своим другом Эриком Рузавиным, они сообщили, что некоторые треки, ну, совсем как бы не ложились на симфоническое вот это вот звучание, поэтому они будут проиграны для поклонников творчества в оригинальном виде. Но все с живыми инструментами. Я уверена, что будет масштабное, классное мероприятие. И вот готовимся заранее. Билеты мы разыгрываем. Предлагаем вам поучаствовать в конкурсе «Гио Био». Здесь, отвечая на вопросы, ну, как вот проходит наша игра, коротко о ней, в течение недели она проходит. Каждый день я задаю вопросы из биографии Гио Пики с вариантами ответа. Задача ваша, дорогие слушатели, выбрать правильный вариант, ответить нам в эфире по указанным каналам связи. Указанный канал связи я сейчас вам напомню. 25-45-25-25. Пишите нам либо смски, либо на WhatsApp. Все, кто отвечает верно, становятся кандидатами на выход в финал. Будет всего 5 финалистов. В пятницу устрою розыгрыш вот 2 билетов. Итак, у нас уже есть финалист Павел, есть финалист Алекс. И кто же будет сегодня? Внимание, вопрос. Давайте. Вопрос дня. Когда Гио было 9 лет, отец привез ему из командировки знаменитые солнцезащитные очки. Из-за них у будущего артиста даже случилась драка с местными мальчишками. Хотели забрать у него эти очки, он не отдал очки. В общем, подрался, очки, слава богу, не разбили. Ну вот об этом он рассказывает, об этом факте. И какие это были очки? Внимание! Это вариант 1 Oakley, это вариант 2 Ray-Ban Aviator, это вариант 3 Polaroid или вариант 4 Carrera. Пишите свой вариант ответа в WhatsApp на номер 2545. 25-25 или на смс-портал. И совсем скоро выясним как правильный ответ, так и имя финалиста.
1: Люби меня по-французски, раз это так неизбежно, как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
2: СВХ+.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 13:34. Итак, совсем скоро мы определим еще одного финалиста, который присоединится к Павлу и Алексу, и который будет претендовать на 2 билета на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром. Разыграем в эту пятницу, 19 июня, а сам концерт состоится 21 ноября в Xiaomi Arena. Конкурс носит у нас название Гео Био. Проверяем, насколько хорошо вы знаете биографию Гео Пики. Ну и вопрос сегодняшнего дня звучал следующим образом. Когда Гио было 9 лет, отец привез ему из командировки знаменитые солнцезащитные очки. Из-за них у будущего артиста даже случилась драка с местными мальчишками. Какие это были очки? Вариант 1 Oakley, вариант 2 Ray-Ban Aviator, вариант 3 Polaroid, вариант 4 Carrera. Я просила присылать ответы на номер 25452525. Много было неправильных ответов. Почему-то самый популярный ответ был ответ под номером 3 Polaroid. Этот ответ неправильный. Был также ответ неверный Carrera, номер 4. Кто-то выбирал опять-таки неверный первый ответ Oakley. Ну а правильный ответ — это Ray-Ban Aviator. Что ж, много в том числе пришло и верных ответов. И спасибо всем огромное за участие в нашей игре. Активность была, повторюсь, много верных, правильных ответов. И мне очень приятно, что вы участвуете. Я рада, что вы вместе с нами на одной волне. Но мне надо прямо сейчас выбрать, делаю это с закрытыми глазами, выбрать человека, кто попадет в список финалистов. И аплодисменты сегодня я играю Лейле. Я играю аплодисменты Лейле. Кстати, Лейла, по-моему, сама на аватарке здесь в очках-авиаторах, как будто вот готовилась к конкурсу про Гио Пику. Лейла, я вас поздравляю. У вас иностранный номер телефона, но я надеюсь, что раз вы участвуете в конкурсе, то у вас будет возможность посетить в случае выигрыша концерт. Прилетите сюда к нам 21 ноября в Ригу, в Xiaomi Arena. Ну, а тем, кто участвовал, но сегодня не повезло попасть в финал, не расстраивайтесь. Еще завтра и послезавтра у вас будет такая возможность. Следите за эфиром.

0: 24.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gymnasriffs.lv.
4: Ha es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāp savu auto. Mēs esam Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

0: Главный зал в центре. Если чё, я пах. Билеты в кассах Билеш и сервис.
1: Кояньос.
2: Яньос.

4:44 минуты. Продолжаем. 17 июня на календаре. Лето, лето в городе, лето в стране. Ну и, безусловно, лето — это то самое время, когда хочется больше ягод, хочется больше овощей, хочется больше фруктов. И вот на Рижском центральном рынке сейчас, можно сказать, царят клубника и садовая земляника. Появились и первые лисички. Вот, кстати, лесной земляники на прилавках все еще пока нету. Местную клубнику сейчас продают только тепличную или выращенную под пленкой. Импортная клубника радует ценами, можно сказать, потому что наша подороже. Вполне приличные ягоды из Греции и Польши можно взять всего по 2 евро за килограмм, если верить этой информации. Крупная отборная клубника обойдется в 3,54 евро. Не знаю, вчера я покупала клубнику, а в одном из торговых центров 9 евро был килограмм. Да, и за 7 евро такую взяла, ну, как у них, такой вот прозрачной упаковки. Не скажу, что супер была она вкусная. Надо тогда на рынок обязательно сходить. Кстати, насчет лисичек, действительно, они уже появились. Вот, можно сказать, один из первых признаков настоящего грибного лета. Не знаю человека, кому не нравятся лисички, но пока это не массовая еще такая продажа. Грибов немного, цена остается высокой, и продавцы признают, что спрос есть уже с самого утра. Приходят люди и ищут лисички, и разбирают буквально в считанные часы, несмотря на стоимость, а ведь цены-то ого-го какие. Вот самый ранний сезон, первые лисички, как сейчас, стоят от 15 до 25 даже евро за килограмм. Иногда даже до 30 евро за килограмм могут цены быть, если грибов действительно мало. Ну, будем надеяться, что будет неплохой пик сезона, и при большом урожае можно будет приобрести лисички и по 4 евро, ну, там, по 5, может, даже еще меньше. Пока грибов немного, скорее полакомиться, для того, чтобы вспомнить вот этот вкус лисичек. Я уже рассказывала, что один из наших радиослушателей, Антон, прислал здесь завлекалочку такую. Нажарил картошки себе с лисичками, понимаете? Мы тут работаем, а Антон там ест вот это все, запивает пенным напитком холодненьким. И желает всем хорошего дня. Спасибо, Антон, спасибо.

0: 55 минут. Как хорошо, что у нас есть любимые радиослушатели СВХ+. Вот все знают, обо всем нам расскажут. Марина только что написала. Это мы просто про клубнику. За клубнику и за лисички здесь разговоры вели. И вот Марина пишет. Добрый день. Только недавно с центрального базара клубника была от 2,50 до 7 евро. Я купила очень сладкую польскую за 5, очень вкусную черешню, от 5 до 8 евро. Лисичек не видела, пишет Марина, но была лесная земляника, еле-еле розовенькая. Даже не спросила, сколько стоит, чтобы мне было страшно. Просто надо ходить по базару и смотреть, потому что народу много, цены разные, в принципе, пробовать. Хорошо, спасибо большое вам, Мариночка. Также вот Светлана прислала нам фотографию, целая корзина у нее с клубникой, написала, что купила на центральном рынке за 4 евро. Приятного вам аппетита. Ну, а Андрей, наш постоянный радиослушатель из Баварии, пишет: лисички. Вот такие у нас растут в Баварии. Какие-то громадные лисички. Одна лисичка на 1 кг примерно килограмм. Но пишет Андрей, что это деликатес, объедение. Кстати, Андрей, грибник со стажем. Вкуснее гриба в жизни не ел. Или гриба. Как, в общем, а как приготовить, Андрей, вот это чудо? То есть 1 килограмм. Пишет Андрей, что чистить его очень сложно, кошмар, песком все вот эти лепестки забиты, найдет название. Ну, ждем название вот этого грибочка. Интересно, у нас в наших широтах такое произрастает или нет. Кстати, по народным поверьям, дорогие грибники, сегодня же у нас дождь такой мелковатый, или даже если вдруг затяжной, то это грибному лету, уверили наши предки. В народе даже шутили, где 17-го июня капает, там потом в корзинке щелкает. Так что грибники в такие дни только улыбаются и мысленно могут уже проверить корзины. Спраси с Криспо Машрум Food Natural Forest Wooden Stock Page Image. Это так называется спарасис, а не лисичка, да. И у нас такие спарасисы, к сожалению, не растут. За ними надо в Баварию ехать.
1: СВХ+.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня местами ожидаются дожди. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. В Лепае-Вентспилсе до 17. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге 18-19. И возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: цены на топливо вернутся на прежний уровень не ранее, чем через пару месяцев. На сегодня поданы 13 списков кандидатов на выборы в Сейм. Общественный транспорт в Риге на Лига будет бесплатным. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Рынок отреагировал на открытие для судоходства Армузского пролива. Стоимость нефти опустилась до 81 доллара за баррель. Экономисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться, однако в ближайшие недели они вряд ли вернутся к довоенному уровню. В зависимости от дальнейшего развития ситуации и скорости восстановления полноценного судоходства через пролив, цены могут вернуться к прежнему уровню в районе 1 евро 50 центов за литр в течение нескольких месяцев, а не недель, сообщает портал LSM со ссылкой на банковских аналитиков. За прошедшие сутки для всех торговцев и мясного павильона на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Помимо этого, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также можно торговать мясом. Со следующего года торговцев мясной продукцией планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно подготовив его, проведя коммуникации и оборудовав холодильники. Напомню, мясной павильон был закрыт из-за аварийного состояния крыши. На электронной платформе Центральной избирательной комиссии уже поданы заявки на участие в выборах Сейма от 13 партий и объединений. По прогнозам руководителя комиссии Мариса Зведриса, всего может быть подано 14 списков. Прием заявок продлится до 5 июля, а затем, спустя некоторое время, состоится розыгрыш номеров, под которыми списки будут участвовать в выборах. Также после этой даты будут проверены все кандидаты в списках на предмет годности на участие в выборах. Не прошедшие проверку по закону будут вычеркнуты. Президент США Дональд Трамп на саммите в Эвиане призвал лидеров стран Большой Семерки помочь США с разминированием Армузского пролива в обмен на поддержку Украины. Есть очень сильное ожидание, что он поддержит Украину. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что проведенные на саммите дискуссии, в том числе с участием Трампа, внушают определенный оптимизм. Этот оптимизм в отношении Белого дома разделяют и другие лидеры стран Большой Семерки, пишет Политико. В ночь на Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, а проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: все очень буквально, как мы понимаем. Худи, вещи с капюшоном, толстовка. И изначально, кстати, это была просто спортивная одежда с капюшоном, которую носили рабочие и спортсмены, чтобы согреться или защититься от ветра и дождя. Сейчас худи, по-моему, есть в гардеробе любого человека. Это очень удобно. Массовую популярность эта одежда получила в 70-е и 80-е годы в Америке. Ну, а если говорить о трендах, то сейчас, во-первых, оверсайз, он, по-моему, всегда тоже в тренде. Самый устойчивый тренд, можно сказать. Свободные худи, а будто на 1-2 размера больше. Можно покупать один или одно худи на всю семью и по очереди носить. Плечи спущенные, рукава длинные. Надевай себе хоть на голое тело, хоть не на голое, хоть на два тела. Также в тренде минимализм без логотипов. Однотонные модели, чистые, молочные, серые, а также хаки, темно-синие. Чем меньше надписи сейчас, тем моднее. Винтаж и эффект washed, типа такое выстиранное худи, которое старше тебя. Выцветшая ткань, вот такой вот эффект. Да, у меня много такой одежды с 90-х. Кстати, спортивный стиль 90-х тоже в тренде. Всякие там полоски, ретро-логотипы. Кроп-худи. Кроп-худи – это означает короткие модели до талии. А еще тяжелый плотный хлопок, уверяют модные эксперты. Худи, так скажем, с весом. Такая плотная-плотная ткань, которая держит форму, смотрится дороже. А кто-то хочет так выглядеть и аккуратнее. 14 часов и 12 минут. Всем прекрасного настроения. Сегодня, в эту среду, 17 июня, движемся вперед.
1: СВХ+.

0: sertificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri, izvēlies Caporal, izvēlies Rīgas būvservis. Apmeklē būvservis LV.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
4: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках «Апотека».
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. 14 часов и 21 минута. Сегодня у нас такие несколько тем дня было. Мы отмечали Всемирный день карате. Безусловно, говорим мы про футбол, так как чемпионат мира продолжается. И еще у нас клубничка, и еще у нас лисички. Да, действительно, эти грибы яркие любят за то, что они, как лето, наверное, в тарелке, простые, ароматные, универсальные. Их вообще, по-моему, каждый может приготовить. Очень сложно испортить блюдо. Испортить лисичками, по-моему, у даже тех, кто не очень себя чувствует уверенно в приготовлении пищи, лисички обязательно получится, да, стоит один раз приготовить, потом, конечно, каждый сезон начинаешь их ждать почти как праздник, ну и многие наши радиослушатели делятся уже фотографиями лисичек, да, пишут их немного, но они есть. Более того, мы тут обнаружили и группу в Фейсбуке, которая называется «Грибы и рыбалка», «Виса Латвия», и здесь тоже столько ярких фотографий оранжевых. Прям как наш логотип СПХ+. Вот Лёля выложила фотки Даугавпилс, объездная. Ну вот и у нас первые лисички. Малышей полным-полно. Покрупнее собирали, но долго. 4 часа где-то. Все свои места лисичковые прошли, но не везде они еще появились. Надо подождать еще недельку. Всем удачной тихой охоты. Да, лисички появились уже и на центральном рынке. Правда, пока очень дорого. От 25 до 30 евро за килограмм. И тем не менее люди покупают, приобретают уже даже и дорогих таких не найти, сметают сразу же. Некоторые радиослушатели, я уже сказала, присылают свои лисички, которые они нашли. Правда, здесь вот Карина всего 4 махоньких грибочка выложила. Говорит, все, больше нет. А Дмитрий пишет, что Полина с лисичкой по вкусу может конкурировать трюфель. Любой козленок, ранний осиновый белый гриб и подосиновик, рыжик и несколько видов опят. Ну и только грибники могут различить, чем мне еще нравятся лисички. В принципе, их сложно перепутать с ядовитыми грибами. Лисички и лисички. Вот. Кстати, еще Дмитрий советует шампиньон двуспоровый. В магазинах его ошибочно называют лесным. Хорошо, спасибо вам огромное. Ну, а если говорить о рецептах, то, безусловно, лидером являются жареные лисички с луком и сметаной, картофель с лисичками отварной, паста с лисичками, омлет или яичница, суп с лисичками и лисички. Сливочки.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потерял. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ плюс.

0: 14:29, а теперь давайте поговорим о погоде. Свежий прогноз на четверг, 18 июня, этой ночью по восточным районам дожди. На морском побережье ветер, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие короткие дожди. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 24. В Лепе-Винспилсе до плюс 16. В Резекне и Даугавпилсе без осадков и до плюс 22. В столице завтра днем без осадков, но к вечеру вероятен небольшой дождь. И достаточно тепло будет завтра. Плюс 22-23. Сегодня появился и прогноз синоптиков касательно предстоящих дней. Например, вот если мы с вами перепрыгнем в пятницу, то обещают нам до плюс 24. Переменной облачности существенных осадков не прогнозируют. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, когда у нас начнутся выходные вот эти вот длинные. Температура воздуха до плюс 27 даже. Воскресенье станет еще жарче. При этом во многих районах все-таки возможны грозы и дожди. К слову, в воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года. Самая короткая ночь придется на период субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой и в основном сухой. Температура воздуха плюс 13, плюс 18. И согласно текущим прогнозам, 22 июня осадков не ожидается, будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные дни. После Янова дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на празднике к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную и дождливую погоду.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит.
3: СВХ Плюс.
4: Счету твоим счетом потеряешься по барам.
5: Карма.
4: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
5: Карма.
1: СВХ Плюс.

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Масс-цена в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Я не прав искать резы на лыгу, лыгу. Сам остаток съемки цена.
5: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dējas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
8: СВХ плюс.

0: ПК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня, СВХ
1: Плюс, твоя броня. Сейчас я бы хотела напомнить об одной выставке. Вот представьте, вы в Юрмале, вы идете по улице Йомас, вокруг лето, музыка. И вдруг открывается пространство, где город Даугавпилс, да, именно в Юрмале Даугавпилс, начинает говорить с вами языком искусства. Вот уже с 11 июня и по 21 число в галерее Art Gallery Йомас 86 проходит выставка Даугавпилс, город открытия от крепости к искусству. Это, кстати, не просто экспозиция фотографий и живописи, это настоящий культурный диалог между двумя городами Латвии. Даугавпилс тут раскрывается сразу в нескольких измерениях. С одной стороны, мощная история, легендарная крепость, архитектура, в которой чувствуется дыхание веков. А с другой – современное искусство, новые художественные идеи, взгляд молодых и уже известных авторов. Организаторы называют этот проект культурным мостом между Даугавпилсом и Юрмалой. И действительно, вот когда там ты находишься, кажется, будто города как бы протягивают друг другу руки через полотна, через объективы фотокамеры, конечно, через эмоции художников. Особенность выставки в том, что ее можно увидеть не только в галерее, но вдруг вот у вас нету времени съездить в Юрмалу. Заходите, можно посмотреть онлайн на платформе orbitart.net. Так что искусство становится доступным каждому в любой точке земного шара. Еще один приятный момент. Если вдруг вы поедете в Юрмалу, то вход абсолютно свободный. Вместе с выставкой, хочу отметить, проходят и бесплатные мастер-классы с художниками, где можно не просто смотреть, но и попробовать себя в творчестве. Так что, если будете в Юрмале в эти дни, загляните до 21 июня. Еще есть время. Возможно, вы увидите Даугавпилс совсем с другой стороны.

ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: радиослушатели, огромное спасибо, что мы провели с вами этих удивительных 4 часа. Хочу пожелать вам, чтобы этот день, 17 июня, был для вас хорошим днем. Пусть будет легкость присутствовать и только прекрасные новости. И день ваш сложится так, как хочется именно вам. С приятными встречами и добрыми моментами. Огромное спасибо, что были со мной в эфире. Завтра услышимся после 11. А в этой студии уже совсем скоро окажется мой коллега Дим Харов. И начнется программа «Хорошие новости», где звучат не только хорошие новости, но и, конечно, ваши поздравления. Уже много есть поздравлений, обязательно все передам. Номер не забывайте, 25-45-25-25. Хорошего дня вам и до встречи!
1: СВХ+.

0: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: Я не дал искать резины на лигу, лигу, кусама сцена, съем приецы на лигу.
2: Nosēšu metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
6: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
6: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
6: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
7: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
8: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Этой ночью дожди по восточным районам, на морском побережье ветер порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие короткие дожди, температура воздуха от плюс 16 до 24. В Лепе и Венспилсе до 16, в Резекне, Даугавпилсе без осадков и до 22. В Риге днем без осадков, к вечеру небольшой дождь и плюс 22-23 градуса.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: На сегодня поданы 13 списков кандидатов на выборы в Сейм. В Цесиском крае обнаружен убийца пчел. Общественный транспорт в Риге на Лига будет бесплатным. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На электронной платформе Центральной избирательной комиссии уже поданы заявки на участие в выборах Сейма от 13 партий и объединений. По прогнозам руководителя комиссии Мариса Зведриса, всего может быть подано 14 списков. Прием заявок продлится до 5 июля, а затем, спустя некоторое время, состоится розыгрыш номеров, под которыми списки будут участвовать в выборах. Также после этой даты будут проверены все кандидаты в списках на предмет годности на участие в выборах. Не прошедшие проверку по закону будут вычеркнуты. За прошедшие сутки для всех торговцев и мясного павильона на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратникс. Ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Помимо этого, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также можно торговать мясом. Мэр Риги Вестурс Клейнбергс, однако, заявил, что поиск торговых мест на рынке занял неделю. И это означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Я считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Напомню, мясной павильон был закрыт из-за аварийного состояния крыши. Рынок отреагировал на открытие для судоходства Ормузского пролива. Стоимость нефти опустилась до 81 доллара за баррель. Экономисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Однако в ближайшие недели они вряд ли вернутся к довоенному уровню. В зависимости от дальнейшего развития ситуации и скорости восстановления полноценного судоходства через пролив, цены могут вернуться к прежнему уровню в районе 1 евро 50 центов за литр в течение нескольких месяцев, а не недель, сообщает ЛСМ со ссылкой на банковских экономистов. В волости Драбишу Цесиского края выявлено заболевание пчел американским гнильцом. Об этом говорится в распоряжении главного государственного инспектора по продовольствию и ветеринарии. На пасеке Ванаги в волости Драбишу территория в радиусе 3 километров объявлена зоной заражения. Для человека это заболевание не представляет опасности, однако для пчел оно смертельно, если на пасеке своевременно не принимаются меры по борьбе с ним. Американский гнилец также представляет серьезную экономическую угрозу для пчеловодов, поскольку приводит к значительному сокращению объемов продукции, сообщает портал Delphi. В ночь на Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочих дней. В ближайшие дни в Латвии воздух станет значительно теплее, однако, начиная с яного дня, температура немного понизится, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды. До конца недели дождей будет мало, а температура воздуха будет постепенно повышаться и в субботу, и в воскресенье достигнет плюс 27 градусов. На праздники придет циклон, который принесет облачную и дождливую погоду, но, возможно, кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах превысит плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: хороших новостей.
1: Добрый день всем тем, кто слушает радиостанцию СВХ+. Это программа «Хорошие новости». Начинается в 15 часов и 8 минут и будет продолжаться до 16.00. Я рад вас приветствовать, подруги и друзья мои. Сегодня среда, 17-е, между прочим, уже июня. И о дне сегодняшнем давайте расскажу. Если вы сейчас слушаете радио СВХ+, занимаясь своим огородом, садом или дачей, то поздравляю вас, сегодня день лейки. Очень необходимый в данном случае предмет, правда ведь? Всемирный день крокодила сегодня, слава богу. Как мне кажется, все-таки слава богу, что эти животные не водятся в нашей стране. Международный день скрипки. Да, да, да, все, кто умеет играть на скрипке, поздравляю. Всемирный день мусорщика сегодня отмечается. Огромное спасибо всем представителям этой профессии. Очень нужная на самом деле профессия. День приманивания муз сегодня. Если вы приманите таки музу свою, передавайте ей от нас привет. Всемирный день карате сегодня. Да, всем тем, кто занимается этим видом спорта, всем тренерам этого вида спорта, поздравления от радио СВХ+. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой сегодня отмечается. Помимо этого, давайте о других персональных праздниках поговорим. Иван, Мария, Петр, Софья сегодня отмечают именины по православным традициям. Артис и Артурс по латышским традициям сегодня именинники. Очень популярные, кстати, имена в нашей стране. Поздравляем всех, у кого сегодня именины. И поздравляем также тех, кто родился в этот день, 17 июня. Наилучшие пожелания именно... Поздравления всем, у кого сегодня праздник. Напомню, что вы связываетесь с программой «Хорошие новости» и вместе с нами ее делаете. Пожалуйста, присылайте свои смски, ватсапки или телеграмки на номер 25-45-25-25. Письмо электронное на plus@radiosvh.lv. Начнем вот с этого поздравления. Здравствуйте, написала нам Наталья.

0: Даже скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в доме мебели Дзелзова 72. MN Mebeles LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Компания Universal Pictures внезапно выпустила новый тизер «Шрека 5», подробностей о котором давно не было. Ролик знакомит с главными героями и завязкой сюжета. Если интересно, найдите, посмотрите. Премьера, кстати, «Шрека 5» состоится летом следующего года. Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас вновь будут озвучивать главные роли, соответственно, Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединилась обладательница премии Эмми Зендея, которая подарит свой голос Фелиции. Это дочь Шрека и Фиона. Кстати, о Зендее. Британский актер Том Холланд впервые публично прокомментировал их свадьбу с Зендеей. Вот об этом он сообщает журналу Esquire. Он дал большое интервью, также появится на обложке нового номера. Из-за отсутствия фотографий с торжества со свадьбы, да, пользователи стали генерировать их, эти фотографии с помощью искусственного интеллекта, на что бабушка Тома Холланда, увидев эти фотографии, подумала, что ее не пригласили на какой-то праздник семейный. Тем не менее, актер не стал подробно рассказывать, как прошла свадьба, но уточнил, что все члены семьи там присутствовали. Может быть, бабушка просто забыла, что она там присутствовала. Он отметил, что отношения с Зендеей занимают важную роль в ее жизни. Пара познакомилась 10 лет назад на съемках фильма «Человек-паук. Возвращение домой». Вот заодно и светская хроника прозвучала в нашем эфире. А сейчас у нас прозвучит песня Ирины Богушевской «Эти большие волны» по просьбе нашей радиослушницы Светланы. Отличного вам дня, Светочка, и замечательнейшего настроения.

0: Хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: А вы, в свою очередь, продолжайте вместе с нами делать программу «Хорошие новости» до 16.00. Напомню, ждем ваши сообщения позитивного характера, заявки музыкальные, поздравления, приветствия. 25-45-25-25, смски, ватсапки, телеграмки присылайте. Из Тосканы, из итальянской Тосканы, вот какая новость пришла. Мечта пожить среди живописных холмов Тосканы может стать реальностью без больших затрат на аренду жилья. В Италии желающим предлагают бесплатное проживание в виллах и в исторических домах, однако есть одно условие – за недвижимостью нужно будет ухаживать. Речь идет о популярном во многих странах формате house-sitting. Его суть формата, да, заключается в том, что владельцы жилья, которые надолго покидают свои дома, передают их под присмотр ответственным людям. Взамен те получают возможность бесплатно проживать в доме. Да, представьте себе. Да? К обязанностям участников программы может входить уход за домом, садом, даже за домашними животными, а также выполнение мелких бытовых поручений. Сторонники этого формата считают его отличной возможностью пожить в одном из самых красивых регионов Италии без необходимости тратить большие деньги на аренду. К тому же это значительно дешевле, чем популярная программа покупки старых домов за символическую цену, которая затем требует дорогого ремонта. Подобные предложения доступны, правда, не всем желающим. Окончательное решение, оно и понятно, всегда остается за владельцами жилья, которые самостоятельно выбирают кандидатов для ухода за своей недвижимостью. Здесь я не вижу никаких совершенно проблем. То есть твой дом, кому хочу, тому и отдаю. Правильно, если отдать компании каких-нибудь молодых людей, приедешь там через 2 месяца, ты дом не узнаешь, если он вообще на месте останется. Вот, формат house-sitting продолжает набирать популярность среди путешественников, которые стремятся пожить за границей, погрузиться в местную культуру и одновременно сэкономить на проживании. Так, если руки на месте, голова на месте и есть свободное время, пожить там, не знаю, 2-3 месяца в Тоскане или в каком-нибудь другом регионе Италии или Испании, не знаю, какой-нибудь вот такой красивой, замечательной приморской страны, почему бы нет? Почему бы нет? По-моему, классный формат. Ваша хорошая новость, друзья мои, подруги. Вот это поздравление с удовольствием сейчас зачитаю. Добрый день, любимое радио. Спасибо за любимое. С вашей помощью хотим поздравить нашего любимого сына Матвея с 11-летием. С днем рождения, наша гордость. Дорогой наш сын, мы желаем тебе здоровья, уверенности в себе, целеустремленности, всяческих успехов, верных товарищей, интересных увлечений, крутых идей, постоянных открытий, добрых дорог, удачных дней и счастливых событий в твоей жизни. Мы тебя очень сильно любим и целуем. Мама Евгения, папа Юрий, брат Александр и вся семья поздравляет вас, дорогой Матвей, с вашим 11-летием. Любимый дорогой сынок, тебе сегодня день рождения. Мы шлем вот эти пару строк. Прими скорее поздравления. Желаем верить и мечтать, стремиться к правильным лишь целям. На крыльях радости летать, везение ждет пусть в каждом деле. Желаем в счастье утонуть и искупаться в море смеха. Всегда здоровым, сильным будь и достигай во всем успеха. Вот такое чудесное поздравление, дорогой Матвей, к которому присоединяется и программа «Хорошие новости» дарит вам вот эту песенку. С днем рождения!
0: СВХ+.

Смотрите, какую интересную новость нашел. Свыше 1000 ранее не опубликованных рисунков Карла Лагерфельда, известного дизайнера, да, продадут на аукционе Сотбис в Париже. Все это личные рисунки Карла. Он не передавал их брендам, с которыми сотрудничал и хранил до последних дней своей жизни. Рисунки представляют художественную, историческую и коллекционную ценность. Скетчи демонстрируют процесс работы дизайнера и то, как он искал вдохновение. Торги, кстати, состоятся 2-8 июля в онлайн-формате. Ну, вдруг кому-то интересно. Предварительно рисунки покажут на выставке в Париже. Некоторые эскизы будут продаваться поштучно, а часть набором по 4-12 штук. Все лоты выстоят по резервной цене в 1 евро. Не очень понимаю, что такое резервная цена. Ну да ладно. Помимо рисунков на торгах продадут несколько садовых скамеек 20-х годов прошлого века в стиле арт-деко, принадлежащих модельеру. А также около, внимание, вот это любопытное местечко этой новости, а также около 200, я не оговорился, около 200 плееров iPod из коллекции Карла Лагерфельда. Зачем Карлу Лагерфельду нужно было 200 плееров iPod? Очень интересный ответ на этот вопрос. А давайте вот я этот вопрос оставлю в эфире. Зачем Карлу Лагерфельду нужно было 200 плееров iPod? 200 плееров. Зачем ему нужно было? Он их использовал практически все, насколько я понимаю. Как вы думаете? 25, 45, 25, 25. Присылайте свои версии. СМС-ки или WhatsApp. Вот. Зачем Карлу Лагерфельду надо было столько много плееров iPod? А пока вы присылаете свое мнение смс-ками или ватсапками для Сергея и Виктора, которые сейчас едут из Бауски и слушают радиостанцию СВХ+, играя вот эту песню от группы «Кино». Привет, Сергей. Привет, Витя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
4: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
5: Менес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ+.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Итак, вернемся к новости про Карла Лагерфельда. Его рисунки продают на аукционе, продадут на аукционе. Там же скамейки продадут на аукционе и другие вещи. И среди этих вещей продадут 200 плееров iPod из его коллекции, да, из коллекции Карла Лагерфельда. А зачем Карлу Лагерфельду нужны были эти плееры в таком огромном количестве, спросил я вас. И вот ваши версии. А чтобы из них дизайнерское платье какое-нибудь сделать, таких версий было несколько. Ну, кто-то из мяса сделал, а он из плееров iPod сделал. Класс. Он любил цвета разные, да, то есть 200 плееров разных цветов, да, и поэтому он их вот собирал. Так, он их коллекционировал, понятное дело, если коллекция плееров, то он их коллекционировал. Так, надиктовывал идеи своих эскизов и прослушивал. Вот, если не ошибаюсь, на плеер iPod нельзя ничего надиктовать, вот, если ничего не путаю в конструкции плеера. Вот, ну ладно. Так, он, значит, смотрите, для рекламной кампании их купил, для перепродажи их купил. Мне кажется, хорошая идея. Смотрите, покупает какой-нибудь известный дизайнер, ну, условный Карл Лагерфельд, 200 плееров где-нибудь со скидкой. А потом вот год второй прошел и говорит, ха-ха, я продаю свои 200 плееров. Но это не просто плееры, это плееры, которые были у Карла Лагерфельда. И уже вместо, не знаю, там $100 продают их там по 300, по 400. Хорошая идея, кстати, Оленька, хорошая идея. Так, а резервный архив музыки на случай апокалипсиса тоже неплохая идея. Но ближе всех к правильному ответу был наш радиослушатель Андрей, который написал, что на каждую песню по плееру. Ну, не на каждую песню по плееру. Он покупал по iPod'у на каждый жанр музыки. Музыки. Он не хотел микшировать музыку в плеере в одном, поэтому у него было несколько сотен этих плееров. И вот на каждый жанр музыки по плееру. Он мог себе позволить все это дело, да, не знаю, там на красном, допустим, классическая музыка, на синем, там, не знаю, там, танцевальная музыка, ну и так далее, и так далее. Вот. Молодец, кстати. Молодец, Карл Лагерфельд. Молодец. Вот. Андрей правильно ответил на вопросец. Для Андрея мы сыграем вот эту песенку по его просьбе. Всем огромное спасибо за то, что откликнулись.
0: СВХ+. Земля в иллюминатах.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по восточным районам небольшие дожди. На морском побережье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем облачно, с прояснениями, местами небольшие короткие дожди. Температура воздуха от 16 до 24. В Лепе-Венспилсе до 16. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 22. В Риге днем без осадков. К вечеру небольшой дождь, плюс 22-23 градуса.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Мэр Риги недоволен ситуацией вокруг мясного павильона на центральном рынке. В Цесисском крае обнаружен убийца пчел. Усиленные проверки на дорогах уже с этой пятницы. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На электронной платформе Центральной избирательной комиссии уже поданы заявки на участие в выборах Сейма от 13 партий и объединений. По прогнозам руководителя комиссии Мариса Зведриса, всего может быть подано 14 списков. Прием заявок продлится до 5 июля, а затем, спустя некоторое время, состоится розыгрыш номеров, под которыми списки будут участвовать в выборах. Также после этой даты на соответствие закону о выборах будут проверены все кандидаты в депутаты. Не прошедшие проверку будут вычеркнуты. За прошедшие сутки для всех торговцев мясного павильона на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Помимо этого, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также можно торговать мясом. Мэр Риги Вестурс Клейнбергс, однако, заявил, что поиск торговых мест на рынке занял неделю, и это означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Я считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Напомню, мясной павильон был закрыт из-за аварийного состояния крыши. По мнению Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания следует снизить на долгосрочной основе. Рост цен на продукты питания в Латвии тяжело отражается на социально менее защищенных группах населения и ограничивает развитие местных производителей, поскольку покупатели часто выбирают более дешевые импортные товары. Ожидаемое с 1 июля снижение НДС до 12% на основные продукты питания позволит покупателям приобретать больше товаров первой необходимости по более низким ценам. Пониженная ставка на основные продукты питания введена во многих европейских странах. В Ирландии она составляет 0%, в Испании 4%, в Польше 5%, во Франции 5,5%, в Германии 7%, напомнили в ассоциации. Мировой рынок отреагировал на открытие для судоходства Ормузского пролива. Стоимость нефти опустилась до 81 доллара за баррель. Экономисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться, однако в ближайшие недели они вряд ли вернутся к довоенному уровню. В зависимости от дальнейшего развития ситуации и скорости восстановления полноценного судоходства, цены могут вернуться к прежнему уровню в районе 1 евро 50 центов за литр в течение нескольких месяцев, а не недель, сообщает ЛСМ со ссылкой на банковских экономистов. В волости Драбишу Цесисского края выявлено заболевание пчел американским гнильцом. Об этом говорится в распоряжении главного государственного инспектора по продовольствию и ветеринарии. На пасеке Ванаги в волости Драбишу территория в радиусе 3 километров объявлена карантинной. Для человека это заболевание не представляет опасности, однако для пчел оно смертельно, если на пасеке своевременно не принимаются меры по борьбе с ним. Американский гнилец также представляет серьезную экономическую угрозу для пчеловодов, поскольку приводит к значительному сокращению объемов продукции, сообщает Delphi. С пятницы 19 июня по четверг 25 июня полиция будет усиленно дежурить на дорогах, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые сели за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения. Не садитесь за руль, не проспавшись после праздников, и не позволяйте близким садиться за руль нетрезвыми. В прошлом году в праздничные дни в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, один человек погиб. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
2: Беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16:08 точное латвийское. Вы слушаете радио СВХ Плюс. Меня зовут Дим Харов. Хотите стишок про летнюю среду вам прочитаю? Среда пришла, и день в разгаре. Работа есть, желание вряд ли. А лето шепчет из окна. Пойдем гулять. Ну что ты, а? Если у вас уже нет работы, если вы закончили работу и можете себе позволить погулять, возьмите с собой радио СВХ+, вам будет интереснее гулять. Если вы еще на работе, слушайте радио СВХ+, я также постараюсь, чтобы вам было не скучно и весело на работе. Если вы сейчас в пути, чтобы дорога у вас была удачной. Если, кстати, есть какая-то дорожная информация, вот, также можете рассказать об этом другим участникам движения. На самом деле мы сегодня будем разыгрывать билеты в кино, а вернее билеты это на анимационный фильм «История игрушек 5». Вот, мы с вами будем участвовать в конкурсе «Детектор правды», ну и другие всевозможные активности и интересности. Я, Дим Харов, вам обещаю.
0: Drive Time. С нами. Веселее.
5: Я твой мужчина, я ставлю точку, роди мне сына.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-2, 0100-6412-0100-5414. 0100-5414.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
9: «Drive Time» совместно с «Лидо».
10: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Drive Time на СВХ плюс.
1: Давайте поговорим, как мы вчера с вами драйвили по дорогам нашей страны. Статистика Министерства внутренних дел. Очень много нарушений правил дорожного движения вчера было зафиксировано в Латвии. 510 нарушений правил, что на 94 больше, чем позавчера. Больше 500 – это очень много. А больше всего нарушений 138 было зафиксировано в Латгале. Это очень много. Да. При этом аварий было меньше, чем позавчера. Аварий на стране было зафиксировано 114, на 16 меньше, чем позавчера. Меньше всего аварий 8 было зафиксировано в Курзуме. Больше всего, как всегда, в Риге. Пострадавших 8 человек, на 5 меньше, чем позавчера. Больше всего пострадало в Риге. 5 человек, 1 пешеход, 2 водителя электросамоката. 2 человека в Земгале, 1 человек в Курзуме. В графе погибших 0. Это хорошо. За агрессивное вождение вчера было задержано много человек. Такого я не видел давно уже. 8 человек. 8. Но обычно там 2-3-0. А так 8 человек. И все в Земгале. Кстати, наверное, какой-то рейд был в Земгале организован по этому поводу. И хорошо, на самом деле. И хорошо. Вот. Сколько это потенциальные опасные персонажи на дорогах. Правда? А скоростных нарушений на 64 больше 224 вчера. Вчера было зафиксировано. Да, опять-таки Видземе здесь у нас лидирует. Почему опять-таки? Латгала у нас по нарушениям, а по скорости Видземе. Так, за вождение в нетрезвом состоянии относительно немного 4 человека было задержано. Позавчера было 7 человек, да? А вчера 4. Двое в Риге, один в Земле, один в Латгале. Троих штраф будет согласно стоимости автомобиля, один наделается штрафом законным, прописан законом в зависимости от количества промилле. В графе угонов стоит 0. Это хорошо, это хорошо. Такова статистика Министерства внутренних дел. Спасибо.
0: Драйв-тайм. С нами безопаснее.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе. Лето на плюсе.
3: О погоде расскажу. Завтра четверг, 18 июня. Вот какая будет погода. Ночью по восточным районам дожди, на морском побережье и ветер порывами до 15 метров в секунду. 9-14 градусов температура воздуха. Завтра днем облачно, с прояснением, местами, возможно, небольшие, короткие дожди. Температура от 16 до 24 уже. Между прочим, 18 июня плюс 24, что вы говорите. Лепа-Венспилс плюс 16. Рязань-Даугавпилс без осадков 22. В Риге завтра днем без осадков. К вечеру, возможно, небольшой дождь. В Риге завтра 22-23 градуса. Ха, выше 0, а?
2: Драйв-тайм. Драйв-тайм с Димом Харовым.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
0: СВХ плюс.
2: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: Новости современных технологий.
1: Власти Индии до 22 июня заблокировали в стране мессенджер Telegram. Ограничения введены в интересах суверенитета Индии. По данным Министерства образования, Telegram использовали мошенники для обмана абитуриентов на вступительном экзамене в медицинские колледжи. Его сдавали 2 миллиона человек по всей стране. Через несколько дней появились сообщения, что перед экзаменом произошла утечка вопросов к нему. Это вызвало недовольство и протесты родителей и абитуриентов. В правительстве Индии заявили, что блокировка мессенджера носит временный характер. Строительство храма Святого Семейства в испанской Барселоне длится уже более 40 лет. Новая модель конструктора от Лего, надо полагать, будет собираться немного быстрее. Этот конструктор состоит из более чем 12 тысяч деталей и является самым большим набором Лего на сегодняшний день. Базилика Саграда Фамилия высотой 172,5 метра считается самой высокой в мире. Первоначальные идеи архитектора Дель Вильяра были переработаны его коллегой по цеху Антонио Гауди. Последний полностью изменил облик храма, сделав его таким, каким мы знаем его сегодня. Набор Лего выпущен в честь столетия со дня смерти великого архитектора. Модель от Лего максимально приближена к оригиналу. Воссозданы высокие башни, фасады и множество мелких, но важных деталей базилики, включая витражи, передающие удивительную игру света внутри собора. Готовая модель имеет размеры 62 сантиметра в высоту, 47 в ширину и 39 в глубину. В новом наборе отражена история создания достопримечательности Барселоны, а этапы сборки повторяют хронологию возведения базилики, сообщает пресс-служба Лего. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
0: Это были новости современных технологий.
2: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Вдогонку, что называется, к новостям о современных технологиях. Очень интересная новость пришла. Компания Xiaomi воплотила в жизнь десятилетнюю мечту компании Tesla. Домашний роботизированный зарядник для автомобиля. Устройство с роботизированной рукой, способное самостоятельно подключать и отключать электромобиль от зарядки. Тем самым китайский производитель реализовал концепт, который Tesla продемонстрировала более 10 лет назад, но так и не довела, что называется, до ума, до коммерческого продукта. Компактное устройство предназначено для установки даже в тесных домашних гаражах и полностью интегрируется в экосистему умного дома, позволяя управлять процессом через смартфон. Рука роботизированная устанавливается на стене или на полу рядом с парковочным местом. После того, как электромобиль припаркован, система самостоятельно обнаруживает зарядный порт, подключает разъем, а после завершения зарядки точно так же самостоятельно отключает его без какого-либо участия водителя. Красота! Xiaomi не единственная компания, работающая в этом направлении. Компания Hyundai уже испытывает собственного робота-зарядника в аэропорту, вот в одном из аэропортов. Кроме того, в нескольких городах Китая появились роботизированные зарядные системы, перемещающиеся по потолочным направляющим в многоуровневых паркингах. Однако решение Xiaomi ориентировано именно на домашнее использование. Это особенно важно, поскольку около 80% всех зарядок электромобилей происходит именно дома. Сколько стоит роботизированная рука? Устройство пока не поступило в продажу, но поэтому, наверное, цена пока еще неизвестна. Если поступит в продажу, Xiaomi может стать первой компанией, сумевшей превратить давнюю футуристическую идею Tesla в реальный массовый продукт. Давайте пожелаем всяческих успехов компании Xiaomi. А вы где заряжаете свой электромобиль? Дома или не дома? Можете ответить мне за эфиром.

0: Все писанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лиго. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
2: Nosēž pat metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Предлагаю вам выиграть 2 билета в кино. С сегодняшнего дня в латвийских кинотеатрах идет мультик под названием «История игрушек 5». Не сомневаюсь, что это будет очередное продолжение замечательного мультика. Комедия, приключения, анимация. Выиграйте 2 билета, не пожалеете, как мне кажется. Первый тур конкурса «Детектор правды». Определим первого финалиста. Финал у нас будет с 18 до 19. Там, кстати, еще будет опция «Счастливый случай» для тех, кто никогда ничего не выиграл. Обратите на это внимание. Сегодня Международный день крокодилов. Вот про крокодилов давайте мы с вами поговорим. Смотрите, я буду засчитывать 3 утверждения. Вам надо будет определить, где я говорю правду, где я говорю неправду. Если говорю правду, записывайте единичку. Единицу, да? 1. Венс. Вот. Если говорю неправду, записывайте 0. Баранку. Букву О можете писать, тоже поймем. Да? И после 3 утверждений, соответственно, отправляйте комбинацию из единицы нулей, смс или ватсап. Поехали. Первое утверждение. Крокодилы вылупляются из яиц. Если это правда, пишите единичку. Неправда, пишите ноль. Пока никуда ничего не отправляйте. Второе утверждение. Крокодилы – плохие родители. Они бросают новорожденных крокодилят на произвол судьбы. Правда, единичка, неправда, ноль. И вот после следующего утверждения, соответственно, отправляйте комбинацию на 25, 45, 25, 25. СМС или WhatsApp. Крокодилы живут в среднем 10-15 лет.
0: Детектор правды. СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, что я там наговорил в детекторе правды. Крокодилы вылупляются из яиц. Все на этот вопрос ответили правильно. Молодцы. Это действительно правда. Крокодилы вылупляются из яиц. Ведущие, кстати, водный образ жизни крокодилы, однако откладывают яйца на суше. Маленькие крокодильчики еще в яйце начинают издавать звуки, чтобы матери понять было, что они готовы уже. Все, мам, я готов вылупиться. Крокодильчики из одной кладки вылупляются одновременно. Веселая там у них семейка получается. Крокодилы плохие родители не бросают новорожденных крокодилят на произвол судьбы. А вот это абсолютная неправда. Все с точностью да наоборот. Самки крокодилов охраняют свои яйца и потомство. После вылупления малышей мама часто помогает им выбраться из гнезда и своей пасти переносит их к воде. Крокодилы могут оставаться рядом со своим потомством до нескольких месяцев, защищая от хищника. В общем, хорошие родители крокодилы. Хорошие. Здесь я попытался вас обмануть. Крокодилы живут в среднем 10-15 лет, это тоже неправда. Неправда. Крокодилы в дикой природе в среднем живут 70-80 лет, а в зоопарках иногда и больше 100 лет могут прожить. 1-0-0. Правильная комбинация в первом туре конкурса «Детектор правды». Кристина у нас отправляется в финал. Она была первой, самой быстрой. 653 номер телефона заканчивается у вас. Кристина, в финале мы сегодня разыграем 2 билета на мультик. История игрушек. 5.
0: Детектор правды.
1: И впереди, кстати, еще 2 тура конкурса «Детектор правды».
0: СВХ+.

0: Там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Ночью возможны дожди по восточным районам. На морском побережье усилится ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие короткие дожди. Температура воздуха от плюс 16 до 24. Лепая, Венспилс 18. Резекне, Даугавпилс без осадков до 22. В Риге днем без осадков, к вечеру небольшой дождь 22-23 градуса.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: Брīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
6: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
5: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
6: Depo ir arī pārtika?
5: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Пониженный налог на продукты питания нужно ввести на длительное время. Мэр Риги недоволен ситуацией вокруг мясного павильона на центральном рынке. Усиленные проверки на дорогах уже с этой пятницы. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По мнению Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания следует снизить на долгосрочной основе. Рост цен на продукты питания в Латвии тяжело отражается на социально менее защищенных группах населения и ограничивает развитие местных производителей, поскольку покупатели часто выбирают более дешевые импортные товары. Ожидаемое с 1 июля снижение НДС до 12% на основные продукты питания позволит покупателям приобретать больше товаров первой необходимости по более низким ценам. Пониженная ставка на основные продукты питания введена во многих европейских странах. В Ирландии она составляет 0%, в Испании 4%, в Польше 5%, во Франции 5,5%, в Германии 7%, напомнили в ассоциации. Мировой рынок отреагировал на открытие для судоходства Ормузского пролива. Стоимость нефти опустилась до $80 за баррель. Экономисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться, однако в ближайшие недели они вряд ли вернутся к довоенному уровню. В зависимости от дальнейшего развития ситуации, цены могут вернуться на прежний уровень в районе 1 евро 50 центов за литр в течение нескольких месяцев, а не недель, полагают банковские экономисты. За прошедшие сутки для всех торговцев мясного павильона на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Мэр Риги Весторс Клейнбергс, однако, заявил, что поиск торговых мест на рынке занял неделю, и это означает, что у руководства рынка не было плана «Б». Я считаю это халатным, заявил Клейнбергс. Напомню, мясной павильон был закрыт из-за аварийного состояния крыши. На электронной платформе Центральной избирательной комиссии уже поданы заявки на участие в выборах Сейма от 13 партий и объединений. По прогнозам руководителя комиссии Мариса Зведриса, всего может быть подано 14 списков. Прием заявок продлится до 5 июля, а затем спустя некоторое время состоится розыгрыш номеров, под которыми списки будут участвовать в выборах. В волости Драбешу Цесиского края выявлено заболевание пчел американским гнильцом. Об этом говорится в распоряжении главного государственного инспектора по продовольствию и ветеринарии. На пасеке Ванаги волости Драбешу территория в радиусе 3 километров объявлена карантинной. Для человека это заболевание не представляет опасности, однако для пчел оно смертельно, если не принять своевременные меры. С пятницы 19 июня по четверг 25 июня полиция будет усиленно дежурить на дорогах, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые сели за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения. Не садитесь за руль, не проспавшись после праздников, и не позволяйте близким садиться за руль нетрезвыми. В прошлом году в праздничные дни в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, один человек погиб. В ночь на Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Если что, подруги и друзья мои, я готов. Я готов, вот он я. И предлагаю вам поговорить на протяжении этого часа о котах и крокодилах. Не о совместном каком-то мероприятии котов и крокодилов. Сначала поговорим про котов в первой половине этого часа. Как понять, что вы идеальный хозяин для своего кота? Ну или кошки. А вот в середине часа автоновость. А во второй половине часа как раз-таки поговорим про крокодилов. Конкурсе под названием «Детектор правды». Там же разыграем очередную возможность выиграть билеты на мультик «История игрушек 5». В общем, будет интересно. Договорились? Поехали!
2: Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.
5: Лето всегда, навсегда. Лето всегда, навсегда.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на...

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

Как понять, что вы идеальный хозяин для своей кошки или для своего кота? Здесь будет 7 пунктов. Посчитайте, сколько у вас. Потом можете похвастаться, прислать мне. Ну, не знаю, сколько из 7. Кошачий поцелуй или медленное моргание? Пункт номер 1. Если кот смотрит на вас и медленно прикрывает глаза, вас только что поцеловали. Это высшее проявление дружелюбия. Исследования подтверждают, что этот жест сигнализирует о полном отсутствии агрессии и желании наладить контакт. Попробуйте моргнуть медленно в ответ. Это лучший способ сказать: «Я тоже тебя люблю» на кошачьем языке, да? Вот когда он так вот медленно-медленно моргает и смотрит на вас. Режим тени. Кот постоянно хочет находиться в одном пространстве с вами, тереться о ноги или пасти вас взглядом. Вы входите в его узкий круг избранных. В кошачьих колониях такое поведение зарезервировано только для самых-самых близких союзников. Третье. Сон в вашей постели. В дикой природе сон – это время максимальной уязвимости. Если кошка выбирает вашу кровать для отдыха, она буквально доверяет вам свою жизнь. Это признак того, что рядом с вами она может полностью расслабиться.

пытается отключить свои радары безопасности. Четвертый пункт. Счастливая вибрация хвоста. Хвост – главный барометр кошачьего настроения. В то время как хвост, зажатый между лап, говорит о страхе, вертикально поднятый хвост, кончик которого мелко и радостно подергивается, это прямой сигнал восторга от встречи с вами. Пятый пункт. Демонстрация запретной зоны живота. Мягкий кошачий животик – самое незащищенное место. Когда кот падает перед вами на спину, подставляя пушистое пузо, он сообщает: «Я чувствую себя в полной безопасности, я тебя люблю». Это социальный сигнал абсолютного доверия, даже если попытка погладить этот живот иногда может заканчиваться игривым «кусь». Бывает такое? Шестое. Кредит доверия и предсказуемость. Кошки обожают стабильность. Если ваш питомец позволяет вам делать то, что запрещает остальным, ну, например, стричь ногти или брать на руки в любой момент, это признак того, что он считает вас предсказуемым и надежным партнером. Ну и, наконец, седьмой пункт. Почетный караул у двери. Ваш кот знает ваш график лучше, чем календарь Google. Если он ждет вас у порога по часам, это признак прочной эмоциональной связи. Он не просто ждет еду. Он ждет именно вашего возвращения, реагируя на знакомые звуки. Звуки шагов, звуки машин, звуки плечей или еще какие. Сколько у вас пунктов из 7? Похвалюсь, у меня 7 из 7. Драйв-тайм с Димой.

0: Давайте про лето вам расскажу. Ночью по восточным районам дожди, на морском побережье ветер порывами до 15 метров в секунду, от 9 до 14 градусов. Температура завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, от 16 до 24 градусов температура. От 16 до 24. Молодец, выговорил. Лепай-Венспилс 16, Резекне-Даугавпилс без осадков 22, в Риге днем без осадков, к вечеру возможен небольшой дождик, 22-23 градуса.
1: Летние прогулки под СВХ плюс.
2: Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: Автоновости.
1: Государственная полиция будет усиленно дежурить на дорогах с пятницы 19 июня по четверг 25 июня, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые сели за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения. Если во время празднования планируется употребление алкоголя, необходимо заранее позаботиться о безопасном возвращении домой. Не менее важно не допускать, чтобы транспортным средством управлял друг, родственник или знакомый, находящийся в состоянии опьянения. Нередко один своевременный разговор или отобранные ключи от автомобиля могут предотвратить трагедию. В прошлом году в праздничные дни в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, один человек погиб. Освободить центр Риги от фур и сократить время в пути до Рижского порта – главная задача нового путепровода на Кундзинсалу. На днях объект проверили под нагрузкой. Специалисты оценили несущую способность конструкции и сверили все параметры с проектом, чтобы гарантировать полную безопасность путепровода. Мост с улицы Твайка будет вести на Кундзинсалу и станет важным для развития порта, так и для улучшения городской среды. Вместе с четвертой очередью Южного моста, строительство которой продолжается, он формирует внутреннюю объездную дорогу Риги и позволит грузовому транспорту объезжать центр города. Строительство путепровода на Кундзинсалу планируют завершить уже этой осенью. Проект считается одним из важнейших объектов развития транспортной инфраструктуры в Риге за последние годы. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: В Lido советую сделать вам вкусную остановку, а на радио СВХ Плюс советую сделать вам остановку интересную, тем более, что следующая наша остановка из интересностей будет называться «Детектор правды», и там мы поговорим про крокодилов, а заодно еще и возможность выиграть билеты на мультфильм «История игрушек 5». Разыграем уже совсем-совсем скоро.
3: Это...

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: СВХ плюс.
11: Все мы изначально чайники.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Детектор правды.
1: Сегодня Международный день крокодилов. Про крокодилов давайте поговорим в конкурсе «Детектор правды». Разыгрываем место в финале. В финале уже в следующем часу разыграем 2 билета на мультфильм «История игрушек 5». Правила вкратце напоминаю. 3 утверждения про крокодилов, как можно догадаться, прозвучат. Где правда, где неправда, вам надо разобраться. Если правда, пишите единичку, неправда, пишите нолик. Потом после 3 утверждений отправляйте на комбинацию из 3 нулей или единиц, или нулей единиц на радио СВХ+. Первое утверждение. Внимание. Пол потомства крокодилов зависит от количества партнеров во время брачного периода у самки. Если было четное количество партнеров, будет мальчик-крокодиленок. Если нечетное, девочка, крокодиленыч. Наверное, так, да? Ну, понятно. Если это правда, то единичка, неправда, нолик. Но пока ничего не отправляйте. Второе утверждение. Крокодилы не могут и не умеют жевать. Если это правда, то единичка, если неправда, то нолик. И вот после следующего утверждения отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Крокодил Гена, пожалуй, самый известный в мире крокодил. Так вот, крокодил Гена работал в зоопарке охранником. Вперед! Вперед!

0: Детектор правды.
1: Итак, я утверждал, что пол потомства крокодилов зависит от количества партнеров во время брачного периода у самки. Если было четное количество партнеров, будет мальчик. Если нечетное, то будет девочки. Вот, одного человека мне удалось обмануть, причем человек, который, как правило, всегда правильно на вопросы отвечает. Владислав, привет, я вас обманул. Нет, это ерунда, это я придумал буквально некоторое время назад. Но есть другой весьма любопытный факт. Если яйца хранились при температуре от 31 до 33 градусов Цельсия, вот тогда вылупляются мальчики, крокодильчики. Если температура была ниже или выше, то вот тогда вылупляются девочки, крокодилихи. Вот, да? Вот такой факт есть. А количество партнеров – это выдумка. Ноль правды в первом утверждении. Крокодилы не умеют жевать, абсолютная правда. Их челюсти к этому не приспособлены вообще, поэтому они разрывают добычу на части и глотают по кускам. Единичка, правда. Ну и, наконец, крокодил Гена работал в зоопарке охранником. Это тоже неправда. Крокодил Гена действительно работал в зоопарке, согласно мультику, но работал он в зоопарке крокодилом. Ну, самим собой работал. Крокодилом. 0-1-0. Правильная комбинация во втором туре. И первым, кто справился, самым быстрым у нас был Александр. Александру я уже отправил два слова в финале. Александр показал мне большой палец. Финал в следующем часу. Там разыграем два билета на мультик «История игрушек 5». С сегодняшнего дня, кстати, в латвийских кинотеатрах.
0: Детектор правды.
2: Драйв-тайм.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали.

0: Ça.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью по восточным районам дожди, на морском побережье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие короткие дожди. Температура воздуха от плюс 16 до 24. В Лепе и Венспилсе до 16. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 22. В Риге днем без осадков. К вечеру возможен дождь и плюс 22-23 градуса.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: пониженный налог на продукты питания нужно ввести на длительное время. Мэр Риги недоволен ситуацией вокруг мясного павильона на центральном рынке. Усиленные проверки на дорогах уже с этой пятницы. В Риге 5 вечера, 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По мнению Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания следует снизить на долгосрочной основе. Рост цен на продукты питания в Латвии тяжело отражается на социально менее защищенных группах населения и ограничивает развитие местных производителей, поскольку покупатели часто выбирают более дешевые импортные товары. Ожидаемое с 1 июля снижение НДС до 12% на основные продукты питания позволит покупателям приобретать больше товаров первой необходимости по более низким ценам. Пониженная ставка на основные продукты питания введена во многих европейских странах. В Ирландии она составляет 0%, в Испании 4%, в Польше 5%, во Франции 5,5%, в Германии 7%, напомнили в ассоциации. Мировой рынок отреагировал на открытие для судоходства Ормузского пролива. Стоимость нефти опустилась до $80 за баррель. Экономисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться, однако в ближайшие недели они вряд ли вернутся к довоенному уровню. В зависимости от дальнейшего развития ситуации, цены могут вернуться на прежний уровень в районе 1 евро 50 центов за литр в течение нескольких месяцев, а не недель, полагают банковские экономисты. За прошедшие сутки для всех торговцев мясного павильона на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратникс. Ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Мэр Риги Вестурс Клейнбергс, однако, заявил, что поиск торговых мест на рынке занял неделю. И это означает, что у руководства рынка не было плана «Б», я считаю, это халатностью, заявил Клейнбергс. Напомню, мясной павильон был закрыт из-за аварийного состояния крыши. На электронной платформе Центральной избирательной комиссии уже поданы заявки на участие в выборах Сейма от 13 партий и объединений. По прогнозам руководителя комиссии Мариса Зведриса, всего может быть подано 14 списков. Прием заявок продлится до 5 июля, а затем, спустя некоторое время, состоится розыгрыш номеров, под которыми партии будут участвовать в выборах. С пятницы 19 июля по четверг 25 июня полиция будет усиленно дежурить на дорогах, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые сели за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения. Не садитесь за руль, не проспавшись после праздников, и не позволяйте близким садиться за руль нетрезвыми. В прошлом году в праздничные дни в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, один человек погиб. В ночь на Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. В ближайшие дни в Латвии воздух станет значительно теплее, однако, начиная с яного дня, температура немного понизится, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды. До конца недели дождей будет мало, а температура воздуха будет постепенно повышаться и в субботу и воскресенье достигнет плюс 27 градусов. На праздники придет циклон, который принесет облачную и дождливую погоду, но, возможно, кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах превысит плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: Какие Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
1: СВХ Плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: 18:10, друзья мои, подруги, еще есть у нас время пообщаться в рамках программы Drive Time, и не просто пообщаться, а сделать что-нибудь такое вот нескучное. Вот. Что касается конкурса, у нас будет третий тур конкурса «Детектор правды». Хочу обратить внимание наших радиослушателей, тех, кто никогда и ничего на радио СВХ Плюс не выиграл. Во-первых, у вас будет возможность выиграть в этом конкурсе, попасть в финал и таким образом выиграть 2 билета на мультик «История игрушек 5». Ну, или попасть в финал, как вот обладатели счастливого случая, если шарик номер 4 вытащу, да? Обращаю ваше внимание, что у нас сегодня такая опция будет в финале. Финал буквально уже через там 10-15 минут будет, сразу же после третьего тура конкурса «Детектор правды». Если вы сверяете свою жизнь по звездам, вас ожидает астрологический прогноз и, собственно говоря, прогноз еще и на завтра. Метеорологический также у нас по плану. Вот так, с чувством, с расстановкой, с отличным настроением, давайте проведем этот час в рамках программы Drive Time. Это Дим Харов. Поехали.
3: Drive Time. С нами прикольнее. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас. darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
2: Čūti mūši mājina lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Līgo! Līgo! A, где же звук? Не оставляй Лига в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лига. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
5: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
6: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Ну и еще чуть-чуть давайте поговорим про животных, которые живут там более 200 миллионов лет на планете Земля. Они, кстати, видели динозавров. Крокодилы. А сегодня международный день крокодилов. Давайте вот о них и поговорим. И заодно третье место в финале разыграем. И в финале разыграем с вами билеты на мультик «История игрушек 5». Три факта я сейчас прочитаю. Факт это или не факт, правда или неправда, вам надо определить при помощи вашего воображаемого детектора правды. Если говорю правду, тогда единичка вот записывается. А если говорю неправду, записывается нолик. После трех утверждений отправляется комбинация из нолей и единиц. СМС-ка или WhatsApp. Первое утверждение. Крокодилы открывают пасть, чтобы согреть свои внутренности. Если правда, то единичка, если неправда, то нолик. Крокодилу надо питаться буквально каждый день. Если правда, то единичка, неправда, то нолик. И третье утверждение. Крокодилы могут спать с одним открытым глазом. Это позволяет им одновременно и спать, и следить за окружающим миром. 25-45-25-25. Вперед!
0: Детектор правды. СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Крокодил открывает пасть, чтобы согреть внутренности. Все как раз-таки наоборот. Это неправда. Они открывают пасть, чтобы охладить себя, свое тело. Это помогает регулировать температуру, особенно в жарком тропическом климате. Этот процесс называется позевывание у крокодилов. Они открывают пасть, чтобы охладиться, а не согреться. Ноль правды в первом утверждении. Крокодилу надо питаться каждый день. Ноль правды в этом утверждении. В случае необходимости крокодил, который накопил достаточный жировой запас, может вообще не есть на протяжении целого года. Да, представьте себе, а то и более. За один присест, правда, он может легко съесть 1/5 своей массы тела. Вот, так что каждый день ему совершенно необходимо питаться. Абсолютно. Ноль правды во втором утверждении. А вот в третьем утверждении абсолютная правда. Крокодилы могут спать с одним открытым глазом, другим закрытым. Это позволяет им одновременно и спать, и отдыхать, и следить за окружающим миром. В этот момент одна половина мозга отдыхает, вторая бодрствует. Как это у них получается? Но как-то получается. 0-0-1. Вот такова правильная комбинация была в туре номер 3. Первым у нас был со правильной комбинацией Юрий. Он попадает в финал под номером 3. Под номером 2 у нас будет Александр. Кристина будет под номером 1. Шарики у них будет так вот пронумерованы, точнее сказать. А четвертый шарик как раз-таки будет называться «Счастливый случай» для тех, кто никогда ничего в нашем эфире не выигрывал. Ну, а более подробно мы коснемся этой темы. Если шарик номер 4, я сейчас вытащу вот из этого кубка. Размешал, засунул руку и вытащил шарик номер 3. Шарик номер 3. Дорогой Юрий, я вас поздравляю. 2 билета на мультфильм «История игрушек 5» достаются вам. Сходите, потом расскажете, как вам понравился.
0: Детектор правды. СВХ+.

0: Лето.
1: Лето.
0: Которое можно слушать.
2: Лето. Лето. На плюсе. Это на плюсе.
3: Слушайте прогноз погоды на завтра. Ночью по восточным районам дожди, на морском побережье сильный ветер до 15 метров в секунду, плюс 9, плюс 14, в этом диапазоне температура. Ночью. Завтра днем облачно, с прояснением, местами небольшие кратковременные дожди, плюс 16, плюс 24, вот в этом диапазоне температура днем. Завтра у нас четверг, 18 июня. Лепа и Венс плюс 16, Резекне, Даугавпилс без осадков 22, в Риге без осадков. Днем к вечеру, возможно, небольшой дождик, 22-23 градуса. С плюсом.
2: Drive Time. Едем, едем дальше. СВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Подходящий день у вас завтра для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только на какую именно. Надеюсь, Овна, вы разберетесь. Тельцы, завтра вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее, что называется, их прожить. Не стоит этого делать, не спешите. Близнецы, завтра не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринимать как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачной шуткой, но, тем не менее, невинной шуткой. Раки, не спешите завтра активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт, и тогда вперед! Львы, завтра стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать чего-то. Девы, будьте завтра терпеливы. В течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая серия гороскопа у нас на очереди. Весы, скорпиона, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы, весы. Завтра вам может выпасть роль общественного обличителя. Ничего себе. Неважно, будут ли вас слушать или нет, вы будете правы, а это главное. Скорпионы, завтра больших усилий вам прикладывать не придется. Чем бы вы ни занимались, ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу. Лепота. Стрельцы, рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что при правильном подходе вы можете убить двух зайцев сразу. Козероги, завтра некие давно предпринимавшиеся и забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, перед вами может стать вопрос, а что, собственно говоря, с этим подарком судьбы-то делать? Но я желаю вам, чтобы вы и этот вопрос решили завтра, козероги. Были бы плоды, а куда их деть? Вы найдете ведь, правда? Водолеи. Завтра успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам завтра не принесут. Только не занимайтесь завтра рутинными занятиями, водолеи. Рыбы. Завтра вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами. Это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувство голода и холода. Всем знаком зодиака удачи.
0: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Янюс!
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
7: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
10: Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
11: Если чё, я пах.
10: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
1: Коянюс.
12: Янюс.
13: СВХ плюс.

0: недели. Драйв-тайм с Димом Харовым.
1: Как мне кажется, очень даже неплохая поездочка у нас с вами сегодня получилась. За компанию, за внимание, друзья мои, подруги, огромное вам спасибо. Вот вам мои пожелания. Пусть все, что вы задумали на сегодняшний вечер, у вас обязательно получится. А ночь пусть принесет какой-нибудь интересный, классный сон. Здорово отдохнете и завтра будете, что называется, во всеоружии. После 15.00 назначаю нашу с вами завтрашнюю встречу. Не опаздывайте, пожалуйста. А можете с самого утра, даже лучше всего с самого утра слушать радио СВХ+. Это был Дим Харов. До завтра с вами прощаюсь. Пока. Честь имею.
2: Мне без тебя теперь никак вообще. Ведь ты мое главное сокровище.
0: СВХ+.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Музыка для всех.
2: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду. Тут весна, а я пуста.
1: Только хиты.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: Vista.
1: Vista.
0: Ņemam abus.
1: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Ērik, отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Лейлербас 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
7: Lidl стоит того.
9: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Reklamadress.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Купальник есть. Солнцезащитные очки есть. Отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
4: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
5: Ha, es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto. Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
7: Ваш ребенок увлекается музыкой?
8: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
7: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
8: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
7: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
8: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
9: Пусть лето зазвучит ярко.
7: Подробнее Gymnasriffs.lv.
10: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
11: SVH+.

0: лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А если ночью ночь напролет, утром ярче заря, а если долго тебя не везет.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди...
0: Только твоя музыка.

0: СВХ+.
1: Может, так.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Яниус.
1: Яниус, Яниус.
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Изталоес перфекту по гауму. Skaistu,
5: skaistu,
4: gaumīgu,
5: gaumīgu,
4: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
7: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
8: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
9: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
9: Если чё, я пах.
8: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Ко Яниус?
1: Яниус, Яниус!

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. СВХ Плюс.

0: te mūsu mājā no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
3: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсер Дыбас» «Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
4: Я не прав искать резины на лигу, лигу, пусть самостоятельно съем резины на лигу.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия Вера
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

хит для всех. Как же я в тебя влюбился. Только хиты. Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя. Только твоя музыка.

0: Vai es saticu kādu, kurš novilka kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
6: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
6: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
6: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
7: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
8: СВХ плюс.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио, которое

0: Музыкальное хранилище. Золотой запас. Запас радио СВХ+.
1: Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Вот море молодых

Радио СВХ+.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.

Toică hite. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: радио, которое рядом.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: СВХ плюс.
2: Если отдыхать.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.
2: Со мной, под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай свое.

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Такой странный, мало ли, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет. Только не звони, не бежи, отпусти, не держи, не звони, не бежи, так мало выведи.
0: СВХ плюс.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Утро для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя.

Фейсбук на радио, которое рядом.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

рецепте. Только хиты. Только твоя музыка.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Wow! Лето на

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: А ты пахнешь Том Форд. Черри, черри, черри, леди, так тебе не верю.
0: СВХ Плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканца. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.